СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5 FM.

0: на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркая, нежная,
4: соблазнительная,
3: романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Держись, человечество, не кисни.
11: На Рок-Арсенале.

Физкульт, привет, человечество, говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Соответствующее решение одобрено президентом Владимиром Путиным. Речь идет о компаниях Nestle, FM Logistic, Ашан и Лимана Про, пишет Коммерсант. Следующим этапом может стать продажа этих бизнесов, а общая стоимость перечисленных структур оценивается минимум в 600 миллиардов рублей, добавляет издание. В Лимана Про Коммерсанту пояснили, что пока компания не располагает какими-то официальными данными от госорганов и продолжает работать в штатном режиме. Выборы в Госдуму стартовали в Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сообщила о публикации данных о явке избирателей на участке. Сегодня и завтра эту информацию будут озвучивать дважды в день, в 15 и в 20 часов. А опубликовать данные планируют в течение часа после названного времени. В воскресенье 20 сентября информация о явке будет размещена 4 раза. Обращаем внимание, что итоговая явка будет опубликована только вместе с предварительными итогами голосования, сказано в сообщении облсберкома. С января и до конца июля этого года банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. В целом, на 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1 триллион 200 миллиардов рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
0: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Итак, сегодня в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
6: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Thank you.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
5: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозные исполнители. И невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, Виа Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: реклама. Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Здравствуйте. В Иркутской области из-за нашествия медведей могут запретить посещение лесов. В Приангарье власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСО. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Онжепавдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo – тигровая кошка тилкая. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошке, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
7: А гэсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с «Радиофорум». Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разбираем слово «тюбик». И нет, мы не про тот, что толковый словарь обозначает как небольшое пластмассовое или металлическое вместилище в форме трубочки с крышкой. Тюбик на молодежном сленге – это обидное прозвище для парня. Он худощав, не уверен в себе и инфантилен. Любит перекладывать ответственность на других, не умеет принимать решения. тюбик из тех, кто устраивает истерики и предлагает девушке разделить счет в ресторане пополам, если вообще ее туда позовет. Мемом слово стало в феврале 23-го благодаря посту блогера Дарьи Зарыковской. Дарья рассказала подписчикам об удачном свидании с парнем, который работает в компании Google, и заодно о своем негативном опыте.
3: И вспоминаю, как полжизни икшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять.
9: Своего нового парня Дарья назвала «чечиком» от слова «человек». Нейтральное обозначение того, кто в целом приятен в общении, но особых эмоций не вызывает. Игру в классификацию мужчин подхватили другие девушки. Популярность обрело, в общем-то, не новое слово «масик». Так теперь ласково называют того, кто умеет заботиться и красиво ухаживать. Милый, добрый, обходительный. И слово «штрих» в зумерский сленг, оно пришло из блатного жаргона и означает «опасного человека, который способен на насилие». Тюбиками, чечиками, масиками и штрихами начали называть литературных персонажей и киногероев. Досталось сериалу «Бригада», саге о Гарри Поттере, хоббитам из «Властелина колец» и даже королевским мушкетерам.

0: Одно слово. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
1: 10 часов и 6 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе тебе пятничное утро.
2: Доброе пятничное, да.
1: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Многопрофильные медицинские центры для взрослых и детей в Екатеринбурге. 9 клиник в городе. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. Здоровье 365 – это современное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы ждем ваши вопросы. Присылайте их нам. Это могут быть любые вопросы на тему дорог и автомобилей. Плюс 7-908-909-104.5 в любом мессенджере присылайте. Прочитаем все. Ну и также обратите внимание, что идет прямая видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которая называется «Радиофорум 104.5 FM». Это могут быть, кстати, не только ваши вопросы, если мы говорим об интерактиве. Это могут быть еще и ваши наблюдения с дорог Екатеринбурга. Что-то любопытное, необычное, может быть, вы заметили. Поделитесь. Ну, например, на Пушкина я обратил внимание. Здесь у нас рядышком, да, Пушкина, Ленина, перекресток, все видно. Там работа кипит, она и вечером кипит. И сегодня утром там работники что-то делают. Ну, проезжую часть уже открыли, она функционирует. Активные работы ведутся на тротуарах, на том, что будет между проезжей частью и тротуарами. Ну, в общем, обновленную улицу Пушкина ждем. Посмотрим,
2: ну, да, как...
1: что из этого получится. Но парковочных мест там как будто бы не будет совсем. И это уже вызывает... Вопросики. Ну, еще раз. Посмотрим, когда работа будет завершена, правильно? Что из этого всего получится. Давай, Максим, разберемся для начала с нововведениями в автостраховании. Вот смотри, ЦБ предложил увеличить лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Ну, звучит, прям звучит. На необходимость увеличить страховую сумму по таким выплатам регулятор прямо указал в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-29 годы. Есть такой документ. Сейчас максимальная выплата за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. Ранее правительство и Союз автостраховщиков поддержали увеличение лимита до 2 миллионов рублей. Конкретный новый размер выплаты ЦБ пока не назвал. Лимит за ущерб имуществу при этом остается на уровне 400 тысяч рублей. Максим, надо разобраться вообще, что все это значит, что сейчас, что может быть, чем сердце успокоится когда-нибудь в перспективе в 27-29 году.
2: Да, подожди, сейчас вот разберемся. Да, на железо сейчас действительно 400, жизнь здоровья 500, при этом 500 тысяч это нужно там очень серьезные травмы такие получить.
1: Да, чтобы сверху 100 тысяч еще добавилось, да?
2: Да нет, это два разных типа возмещения. Вред жизни и здоровью, и железо это не связано между собой.
1: А, есть 400, есть 500. Окей.
2: Конечно, конечно, да. И, ну, давно уже витало такое предложение, что нужно уравнять это все с обязательным страхованием ответственности перевозчика, потому что получается какая-то вот, ну, странная история, что если ты, допустим, в такси получил травму какую-то, да, у тебя выплаты до 2 миллионов.
1: А уже если сейчас.
2: Ты пассажир... Уже сейчас, да. Mm-hmm. Уже давно причем. Не только сейчас, очень давно. А если ты пассажир в обычном автомобиле, и те же самые травмы ты получаешь ровно в 4 раза меньше, потому что они считаются по одной и той же методике. И когда вот стало особенно ОСГОБ для такси обязательно, это год назад примерно случилось, тогда вот и так наиболее активно стали говорить о том, что надо бы как-то это уравнять, потому что получается... Странная достаточно история такая, да? Откровенно так
1: говоря. Там автомобиль, тут автомобиль. Там, ну, да, ДТП, да, да. Тут ДТП. Последствия, да, плюс-минус одинаковые. Выплаты во сколько? В 4 раза, да?
2: 4 раза. Ровно в 4 раза. Угу. Методика выплат одна и та же. То есть, условно, методика выплат за вред здоровью, это, знаешь, есть такая таблица, где указано, там, перелом руки столько-то, перелом ноги столько-то, вот, и коэффициенты одни и те же, просто по ОСАГО 500 тысяч база, да, по ОСГОП 2 миллиона рублей база, да, то есть 4 раза разница получается как раз. Но при этом, ты знаешь, выплаты вреда и здоровью, жизни вреда и здоровью, все хорошо, и надо их, конечно, поднимать, но многих волнует больше выплата за железо. 400 тысяч уже все чаще и чаще людям не хватает дорожно-транспортного происшествия. Сейчас средняя выплата, по-моему, у нас в районе 120 тысяч рублей, да, то есть до 400-то еще вроде
1: так
2: как
1: еще
2: и далеко.
1: Так еще расти и расти, вот именно.
2: Но зачем? Это средняя выплата, да, и здесь надо смотреть, конечно, процентное соотношение, а сколько же выплат максимальных, вот эти вот как раз пресловутые 400. А с учетом того, какие цены на запчасти сейчас, да, и стоимость запчастей, она растет и растет, да, вот вчера была статистика, где-то наткнулся о том, что за последний год стоимость запчастей на китайские автомобили выросла на 49% в среднем.
1: За сколько?
2: Так вот, за год, за последний.
1: А, за год.
2: Да, на китайские автомобили, mm-hmm. которые сейчас вот у нас доминируют на рынке, да, фактически. И здесь, конечно, надо повышать выплаты за железо в том числе, но при этом РСА совершенно справедливо говорят о том, что ну, не можем мы сейчас взять и все сразу поднять там, в два раза. Да? Это будет означать, что страховка ну, даже не в два раза она вырастет, на 100%, а может быть на 80% или на 70%. Но это все равно достаточно такие серьезные получаются цифры. И решили идти по пути такой мягкой реформы, да, потому что когда выплаты за жизнь и здоровье вырастут в 4 раза, полис в 4 раза дороже не станет, да, он станет дороже совсем чуть-чуть. А потом, видимо, да, постепенно будут, может быть, там, не сразу в 2 раза за железо прибавлять, ну, может, там, по 100, по 200 тысяч. Здесь надо, конечно, смотреть статистику, которая не всегда публикуется, и вот тех же самых данных, сколько сейчас выплат именно 400 тысяч, да, в общей массе страховых случаев, я, откровенно говоря, не нашел.
1: Слушай, вот ну про железо-то статистики. Вообще ведь ничего не сказано, насколько я понимаю, в основных направлениях развития.
2: Вот это и пугает.
1: Жизнь, здоровье, что... да, и это мы приветствуем, а по железу тишина.
2: Да, это и пугает, потому что эта концепция, она рассчитана на 3 года, 27-й, 28-й, 29-й.
1: Угу.
2: И просто если...
1: Можно даже сделать дальше... вывод, получается, что до конца 29-го года ожидать увеличения выплат сверх этих 400 тысяч не стоит.
2: Любую концепцию можно внести изменения, это мы все прекрасно знаем.
1: А
2: да?
1: Можно и не вносить.
2: Вот, но пока такой вопрос не рассматривается. Может быть, ждут пока случаев, вот, когда страховое возмещение переваливает за 400 или близко к 400 тысячам, будет побольше. Ну, наверное, так, такая логика.
1: Угу. Ну, давай наших слушателей спросим, как вам лимит выплаты в 400 тысяч рублей? И вообще, может быть, вы сталкивались, да, вот с этой историей, попадали в ДТП, занимались вопросами компенсации ущерба по железу. Хватило, не хватило, надо повышать, не нужно повышать. Как вы отнесетесь к тому, если это будет увязано еще и с повышением стоимости полиса. Напишите нам об этом.
2: Ой, сейчас нам...
1: Что?
2: Ой, сейчас нам напишет обязательно слушатель, которого обманули в 2008 году, и он с этого времени не страхует ОСАГО.
1: Тот самый слушатель, да? Плюс 7-908-909-104-5. Ну, может быть. В общем, как вам эти предложения, как вам текущая ситуация, поделитесь. Дальше пойдем? Или есть еще что добавить у тебя, Максим, по этой теме?
2: Да нет, здесь все пока. Пока конкретных предложений нет. Это, как всегда, проект такой, поэтому потом, когда будет конкретное предложение, мы к этому обязательно вернемся.
1: Ну и вообще, если у наших слушателей есть какие-то вопросы,

0: рынке. Ну, смотри, как будто бы что-то меняется, какая-то новая тенденция. На китайцев начали более внимательно смотреть покупатели на бэушном рынке.
1: Конечно, начинает формироваться рынок бэушных автомобилей на китайского производства, так как массовые поставки, массовые продажи их начались в 2022 году. Как раз 4 года прошло, там у кого-то гарантия 3 года была, у кого-то 4, может быть, года гарантия, да? Гарантия заканчивается, люди, может быть, стараются избавиться по какой-то причине от этих автомобилей. И начинает формироваться рынок, поэтому, безусловно, число китайских автомобилей на БУ рынке, оно будет расти. Ну, такая ситуация. И это совершенно очевидно. Ну, а по поводу того, что продажи снижаются, знаешь, это вот и попытки это все объяснить, это классический пример автомобильной статистики. Да, когда...
0: Что ты имеешь в виду?
1: Никто на самом деле не знает, почему. И начинают вот пальцем в небо так. А это сезонный спрос. А это, ну, сезонный спрос, хотя это такой фактор многолетний. Да,
0: а это с топливом связано?
1: Летние месяцы традиционно считаются таким затишьем, да, люди куда-то уезжают, люди там на море уехали и потом возвращаются. В сентябре всегда начинается небольшой рост продаж. Там, да, ну, по крайней мере, многолетнее наблюдение за авторынком показывает. Но вот отопленный кризис, это, вот, по-моему, действительно там пальцем в небо, знаешь, вот, ну, надо же как-то объяснить, а потому что топлива нет. Да, хотя, действительно, я считаю, что я абсолютно прав. Если человек планировал купить автомобиль, ну да, придется постоять на заправке. Но если ему нужен автомобиль, он его купит все равно.
0: Не, ну можно подождать,
1: плюс
0: пока ситуация более-менее не станет стабильной. Тогда уже и можно идти за машиной, а пока подождать, присмотреться, общественным транспортом попользоваться. Ну или, допустим, ты хотел бензиновый автомобиль, а сейчас смотришь, что ситуация с дизелем, например, гораздо лучше. Ты пытаешься найти дизельный автомобиль, которых, наверное, на вторичном рынке меньше, ну, да, и поэтому конечно, тоже меньше. У тебя затягивается поиск автомобиля, ты его не покупаешь, все это влияет на статистику. А?
1: Может
0: разложил?
1: Быть, а вот может
0: видишь,
1: быть,
0: может
1: пошел...
0: такое быть.
1: А может быть, ты вообще пошел на электричку копить, например?
0: Да? Может вот, быть. Понял, а что на вторичке с электричками-то, я думаю, совсем никак. Или почти
1: ну,
0: никак.
1: Ну, они есть, но спрос еще меньше, чем дизельных, естественно.
0: Или на газу, например. Тоже альтернатива, да, на газомоторном топливе.
1: Ну, машины. Кстати, да, записался в очередь на 8 месяцев вперед, да, вот тебе в апреле надо газобаллонное оборудование устанавливать, и зачем тебе до апреля машина, да, вот в апреле куплю. Угу. Сейчас глубина записи просто 3-4 месяца как минимум.
0: Вот смотри, еще из этой публикации часть покупателей ориентируется на машины европейских брендов, ну, мы говорим про вторичный рынок, да, с определенными критериями. А если подходящего варианта не находится, пересаживаться на китайский автопром не готовы. Такие клиенты есть, и это также может сдерживать общий спрос, отмечает один из продавцов. Искал вот, на смотри, рынке кстати, подходящий это... вариант, не нашел, на китайца да. не хочу, на «Ладу» условную не хочу, ну все, буду ждать.
1: Это на самом деле очень вяжется с нашим вчерашним обсуждением о том, что люди хотят Toyota какие хотят. Машины покупать, и там Toyota 35, по-моему, процентов Toyota действительно, а все остальное... Остальные топ-10, да, это европейские марки, ни одного китайца, ни одного российского автомобиля. И, кстати, да, это вполне возможно объяснение, что человек хотел условный, не знаю, там, бушный Тигуан купить, да, примерно знает бюджет, начал смотреть машины, смотрит, ну, не то совершенно. А такой острой потребности в машине нет, вот, и кто-то откладывает покупку, ждет более-менее какого-то приличного, удачного варианта.
0: Угу. Пара реплик от наших слушателей по страхованию. Давай я прочитаю, а ты прокомментируешь. Артем нам пишет, каска на новую машину 170 тысяч будет стоить, на трехлетнюю 80 тысяч, а ОСАГО не сильно подорожала.
1: Ну, ОСАГО пока еще вообще не подорожала, потому что тарифы не менялись уже... Ну, около года, наверное.
0: Ну, по ОСАГО вообще, насколько я понимаю, неважно, о каком автомобиле идет речь. О новом, трехлетнем, десятилетнем. Тут другой принцип формирования цены.
1: Там учитывается водитель, учитывается мощность автомобиля и...
0: Ну, и, в общем-то, все.
1: Территория его эксплуатации.
0: Да, да. Почему за 25 лет так и не отладили ОСАГО? Постоянно какое-то мошенничество, пишет Олег, со стороны страховых. Чтобы добиться законных выплат, надо потратить свое время, здоровье, ресурсы. В Белоруссии же работает все четко, и взносы по страхованию так часто не повышают. Что Олегу можно сказать? Если можно,
1: конечно. Многие сразу говорят, да, о том, что там лимит у них 10 тысяч евро,

0: стоимость страховки вот ОСАГО дешевле в переводе, если на наши деньги, но там и коэффициент риска, он другой совершенно, да, все-таки население Беларуси это 10 миллионов человек всей страны, да, вот, и сколько у них автотранспорта, и какой риск там попасть в ДТП. Естественно, даже в Екатеринбурге риск попасть в ДТП, он намного выше, да, а если этот риск остается высоким, то, следовательно, выплаты будут чаще, и это влияет на формирование тарифа, да, это совершенно очевидные вещи, вот, а насчет того, что за 25 лет ничего не сделали, ну, не за 25, а за 22, конечно, да, буква «С».
1: Тут займем. Же посчитал, Максим да. Иванович. С 2004-го вот, это у нас, да, все?
0: Да, действует. С 2004 года ОСАГО у нас действует. Да, но при этом вы зря. Вот, я просто практически ежедневно сталкиваюсь с ОСАГО и стало гораздо лучше, чем было раньше. Конечно, есть ситуации, когда не очень добросовестное поведение со стороны страховых компаний, но таких случаев все меньше и меньше. И сейчас все-таки, да, и судебные решения есть, и все у нас судебные инстанции полагают, что приоритетная форма возмещения – это ремонт. То есть ты приходишь, обращаешься с страховым случаем, тебе выдают направление на ремонт, тебя чинят. Никаких денег там участвовать не должно, в принципе, да? Mm-hmm. И это все работает.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши наблюдения дорожные сюда к нам в рубрику «Макс Авто» на радиофорум присылайте. Максим Ядрышов, наш автообозреватель, готов ответить на ваши вопросы. Еще одна история. Прокомментируй, пожалуйста. Пенсионер переплатил 650 тысяч рублей за «нового китайца», в кавычках, в одном из автосалонов Екатеринбурга, чтобы купить там автомобиль, ему пришлось отдать в трейд-ин предыдущую машину, доплатить существенную часть суммы. Уже после сделки, пишет Е1, покупатель понял, что средняя стоимость этого автомобиля на рынке значительно ниже, чем ему озвучил продавец. Теперь мужчина требует расторгнуть договор и вернуть старую машину. Это вообще как, Максим? Это что? Это так получилось?
0: Схема.
1: Или это какая-то целенаправленная схема со стороны продавца?
0: Это целенаправленная схема, схема старющая просто, об этом много говорили, и даже несколько лет назад там по стране пытались возбуждать уголовные дела, вот не знаю, чем они закончились, да, но такие случаи были.
1: Будем
0: это,
1: Крылова
0: так называемое...
1: цитировать, да, уж сколько раз твердили миру, но ничего не меняется,
0: знаешь, это,
1: люди
0: это
1: попадаются
0: вот
1: в одни и те же ловушки.
0: Так называемые салоны-мошенники. Вот так вот их называют между собой.
1: Сколько лет,
0: да?
1: Максим, мы с тобой про эти салоны-мошенники
0: очень
1: говорим?
0: Много, очень много. Самый
1: столько
0: же,
1: сколько
0: признак,
1: ОСАГО примерно, наверное.
0: Самый главный признак, как правило, это автосалон, то, что это мультибренд. Торгуем всем подряд. И один из критериев таких, да, интересных очень, готовность оплатить проезд. То есть, если ты им позвонишь и скажешь, что я живу в Качканаре где-нибудь, то вот они скажут, приезжайте при покупке автомобиля, билеты нам на свой поезд или на автобус дадите, мы компенсируем стоимость проезда.
1: То есть, вот эта вот клиентоориентированность, на самом
0: она
1: деле это
0: пугать.
1: Маска, это декорация, за ней прячется что-то другое совершенно.
0: Ну, конечно,
1: да?
0: Конечно. И психологические приемы, воздействия разные оказываются. Заключение договора занимает весь день, то есть ты приезжаешь с утра туда, да, выходишь вечером, в трейд-ин невыгодно берут твою машину, куча доп-опций разных. Знаешь, вот даже видел такие доп-опции, ну, а-ля юридические услуги, да. Угу. Правовая база водителя, по-моему, называлась. За это брали чуть ли не 100 тысяч рублей, выдавали тебе флешку. На флешке было два файла. ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.
1: Ну, слушай. Безобразие, конечно, полнейшее. Скажи, пожалуйста, а какие-то судебные перспективы-то здесь вырисовываются для человека? Ну, вот он машину купил, переплатил, понимает, что его обманули. И чего? И живи теперь с этим.
0: Или все-таки пытаешься
1: что-то сделать?
0: Положительная практика есть по таким кейсам, да, вот, но надо смотреть вот конкретно там условия договора, смотреть, как все заключалось. Но положительные решения по таким ситуациям и не бывают. Ну, знаешь, обидно то, что эти салоны, они существуют очень-очень много лет. Известно место их нахождения всегда. Вот, и наши правоохранительные органы, на мой взгляд, в этом плане, ну, несколько не дорабатывают, потому что это явная схема, направленная не на продажу автомобиля, да, а на продажу доп. Услуг больше. То есть доп. Услуг, обязательно автомобиль в кредит. Если ты захочешь купить за наличку и позвонишь в такой салон, тебе скажут, что у нас запрет за наличные, мы не продаем. Придумают какую-то нелепейшую причину, почему они за наличные не продают. Чаще всего низкие цены объясняют тем, что это там конфискат банков или салон разорился, а мы все выкупили. Угу. Да, вот. И если такие сайты салона смотреть, вот не так давно просто был запрос один на такую консультацию, захожу я на этот сайт и вижу, знаешь, вот Лада Веста за 800.
1: Новая,
0: конечно, новая.
1: При том, что по идее рыночная цена 1,2 миллиона, да? Ну что-то.
0: Ну, там, ну, полтора точно, да? Или там, знаешь, новая откуда-то, да, Шкода Рапид за 1,1 миллиона.
1: Конфискат, безусловно.
0: И вот, знаешь, вот тут еще такой очень интересный момент. Люди, многие люди думают, вот оно, я нашел. Другие,
1: повезло.
0: Другие мамонты, да, вот они пусть покупают там за полтора.
1: Мамонты. А я куплю за 800.
0: А я нашел за 800. Он едет, покупает, потом случается ситуация, что он выезжает на старой Ладе Калины с кредитами на 2 миллиона, и этот человек, он не пойдет в правоохранительные органы. Он даже родственникам своим не скажет о том, что
1: потому
0: он
1: что
0: в кабул
1: стыдно.
0: Такой попал. Потому что стыдно, да. И таких людей очень много.
1: Ну, печально это все,
0: так что,
1: к сожалению.
0: Так что интересуйтесь у своих родственников, как они купили автомобиль, потому что иногда по горячим следам можно что-то сделать и все, как говорится, вернуть назад.
1: Да, да, есть масса признаков и нюансов, на которые стоит обратить внимание. Но вот каждый раз, как в первый раз, люди понимают, что их обманули когда-то потом, уже позже. Так, Максим...
0: Ну, вот и нет, и правда, здесь психология, ну... Как я могу сказать, что я как дурак так влип? Потому что потом, когда человек начинает анализировать, все становится вообще очевидным. Вот каждый шаг просто.
1: Да как же я
0: начала.
1: Этого не понял? Да как же так получилось? Затмение какое-то. Вот, так и там психология, потому что внутри салона тоже. Там ведь голову закружили, и все. И дальше как в тумане. И деньги отдал, и кредитов набрал. И уже когда-то потом прозрение происходит. Там тоже прекрасно понимают, как работать.
0: Кофе дали и шоколадку. Как ты можешь отказать?
1: И проезд пообещали. Да. Компенсировать, конечно. Пара вопросов от слушателей в финале нашей сегодняшней Максавто. Читал, что американцы хотят запретить ввозить к себе китайские машины. Как думаете, к чему это приведет? И возможен ли такой вариант у нас, спрашивает Роман. Ну да, это такая одна из самых громких новостей последних дней.
0: У нас он невозможен, но вообще против китайской экспансии многие страны действуют. Первая, по-моему, в мире начала Турция, введя 35-процентные пошлины на китайские автомобили. Европа тоже там пошлины какие-то вводила одно время. И здесь вот регулирование с помощью пошлин, когда у тебя автомобиль становится по цене неконкурентоспособным, да, это, наверное, самая эффективная история. Нам это не грозит, потому что у нас, если запретить у вас китайский автомобиль, вы что покупать-то будете вообще?
1: Хорошо, ответил. Игорь спрашивает, если перед тобой кое-как тащится грузовик, можно ли обогнать его через двойную сплошную? Ведь фактически перед тобой препятствие на дороге. Ну, может быть, это ирония?
0: Нет. А может, нет, нельзя. У нас можно тихоходные транспортные средства обгонять.
1: Ну, так он тащится.
0: Это должен быть специальный знак должен быть у тихоходного транспортного средства в виде равностороннего треугольника.
1: То есть просто на глазок определить, тихоходный или нет, там по скорости и так
0: нет,
1: далее.
0: Нет, специальный не знак должен быть, тогда можно его опережать,
1: да. Да. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» отвечает на мои и ваши вопросы. Сегодня у нас, Максим, пятница. До понедельника
0: да,
1: мы будем прощаться.
0: Сегодня пятница, да, поэтому голосуйте сердцем и не пейте за рулем.
1: Да, и обходите стороной сомнительные автосалоны. Об этом тоже не забывайте. Через пару минут в студии ко мне присоединится Александра Короткова. Вместе с ней обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе еще раз спасибо огромное и до понедельника.
0: Ну, за безопасность.
2: Макс Авто. Реклама. Движение должно быть в радость. о лечении травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Место встречи. Ельцин-центр.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Меломанский спектакль из Санкт-Петербурга «Лайка Роллинг Стоун» привезли на гастроли в Екатеринбург. Завтра он идет на 6-м этаже Ельцин-центра в 603-й аудитории. Автор и исполнитель Александр Савчук. Казалось бы, на сцене только артист со своим проигрывателем, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказано, о чем и зачем. А еще как подобрана музыка. От саундтреков к фильмам Сергея Соловьева до Боба Дилана, от «Наутилус Помпилиус» до «Дорс». Название спектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Это тот самый спектакль, на котором кто-то будет радоваться совпадению музыкальных вкусов, а кто-то открывать для себя новую музыку 30-летней давности. Начало завтра в 17 часов и в 19:30. Входной билет стоит 2400 рублей.
5: Концерты.
6: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гриболя «Послушайте» анонсировали в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гриболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. 11 октября состоится концерт, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем. Три песни Густава Малера, композитора, который оказал огромное влияние на творчество Шостаковича, с Бенджамином Бриттоном Дмитрия Дмитриевича связывала большая человеческая и творческая дружба, что нашло отражение в посвященных друг другу сочинениях. Бриттон посвятил Шостаковичу оперу «Блудный сын», а Шостакович в ответ одно из своих последних сочинений – 14-ю симфонию. И также в программе три стихотворения Марины Цветаевой, любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко, который учитель не только высоко оценил, но даже попросил переписать эти песни и подарить их ему. 11 октября, начало концерта в 19 часов, билеты от 1800 рублей.
5: Лекции.
6: 4 октября в Ельцин-центре стартует авторский цикл филолога, доцента Санкт-Петербургского гуманитарного университета Нины Щербак «По законам детектива». И тема первой встречи «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». Речь пойдет об узнаваемых типах героев, правилах построения интриги и особых отношениях между сыщиком, преступником и читателем. Вообще же авторский цикл прослеживает историю жанра от рассказов Эдгара По до британского так называемого «уютного детектива». Это, к примеру, романы Питера Боланда про трех старушек из благотворительного магазина, которые в перерывах между расследованиями убийств любят выпить чай с тортиком. В цикле еще речь пойдет о французской детективной традиции, русской психологической прозе от Достоевского до Набокова и кинематографических интерпретациях детективов. Первая лекция состоится 4 октября, это воскресенье. Начало в 17 часов, билет стоит 300 рублей.
5: Выставки.
6: Последние три дня до 20 сентября в холле перед кинозалом еще работает фотовыставка «Август 91-го. Кто, если не ты?», посвященная драматическим событиям августа 91-го года, когда члены ГКЧП попытались совершить государственный переворот и отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева. Готовы они были арестовать и президента России Бориса Ельцина. В Москву вошли танки, а к Белому дому стали собираться москвичи. К вечеру уже не только в столице, но и в других крупных городах страны на центральной площади вышли сотни тысяч человек, не согласных с действиями ГКЧП.
5: А также...
6: А уже буквально с 24 сентября в фойе кинозала откроется выставка «ВИС. Вода зовет город». Дело в том, что этот год стал для Виза годом сразу двух юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и столетие образования Верхосецкого района. Через фотографии, документы и артефакты выставка расскажет историю одной из самых уникальных территорий города, выросшей вокруг старейшего металлургического завода. Полную афишу всех событий, которые проходят в Ельцин-центре, можно найти на его официальном сайте и в соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи – Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:36 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем программу, рубрику «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединилась Александра Короткова.
7: Доброе утро всем. Доброе Тебе утро. Тоже доброе утро.
1: Да, привет. Ну и для начала я напомню, в чем суть программы. Мы обсуждаем главные, на наш взгляд, новости и темы, а вы присылаете свои комментарии. Куда их можно и нужно присылать? Номер вы прекрасно знаете, я его повторю. +7 908 909 104.5. В любом нравящемся вам мессенджере можете нам писать. Ну, а мы будем зачитывать наиболее любопытные, опять-таки, на наш субъективный взгляд, вопросы. Ну, и также идет видеотрансляция в сообществе ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM оно называется. Если смотрите, ставьте лайки. Через чат также можно с нами связываться. Ну, начнем мы с печальной новости, к сожалению. Не стало Сергея Чепикова, замечательного, легендарного спортсмена в последние годы, политика. Всего 59 лет ему было, Саша, и действительно, как кто-то сказал, все мы выросли на нем.
7: А что, Чепиков что, был Саша, всегда. Да, вот ты с языка снял эту фразу, потому что я очень сильно не то что удивилась. Во-первых, Чепиков был всегда, это вот как бы да. Так получается, что его первую Олимпиаду в 88 году я не просто как бы там, я уже отражала, что вот он Чепиков, вот этот вот блондин, вот в этой вот полоске они бегут. Угу. Мало того, когда уже у нас, значит, биатлонную сборную то критиковали, то возносили, я считала, что молодой на тот момент биатлонист Максим Чудов, сейчас он сделает ногами Бьёрндалена. Нет, ногами Бьёрндалена делал Сергей Чепиков.
1: В любом и возрасте вот, практически,
7: да,
1: причем.
7: В том-то и дело. Он в 2006-м, если я не ошибаюсь, закончил профессиональное выступление.
1: Он причем до 10-го планировал сначала дотянуть до Ванкувера, но как-то вот все-таки результаты просели, возраст дал о себе знать, и действительно он ушел. После этого стал политиком, сначала депутатом законодательного собрания, потом нескольких созывов Госдумы. Сергей Чепиков боролся с серьезной болезнью. Об этом сообщил его коллега по биатлону, четырехкратный чемпион мира Николай Круглов. «Честно говоря, это шок», — сказал он. «Слышал, что в последнее время он довольно серьезно болел. Все надеялись, что ему удастся справиться с этой болезнью, но, к сожалению, нет». Действительно, слухи об этом ходили, что у Сергея серьезные заболевания, онкология. Но, к сожалению, это подтвердилось, и он ушел абсолютно рано. 59 лет – это совершенно не возраст, особенно сегодня.
7: Безусловно.
1: Ну, уникальный спортсмен, конечно же, двукратный олимпийский
7: легенда,
1: чемпион.
7: Легенда, вот понимаешь, все некрологи, которые вчера читали, легенда.
1: 88-й, 94-й год, Лиллехаммер. Причем у него ведь поразительная спортивная биография. Он уходил из биатлона в лыжи, в лыжные гонки, причем он там не затерялся, он был постоянным членом сборной России и эстафетной, и в индивидуальных гонках участвовал, но потом он вернулся и выигрывал медали.
7: Это позволяло
1: медали
7: ему делать ногами Бьёрндалена.
1: И на Олимпиадах, да, и на чемпионатах мира, и на Кубке мира, и бегал он на высшем уровне до 40 лет, что в этом виде невероятное достижение. Буквально там по пальцам двух рук можно пересчитать действительно великих биатлонистов. Там наших, норвежских прежде всего, да больше, пожалуй, и никого, да, кто до такого возраста бегал и показывал высочайшие результаты. Ну и человек он был интересный. Он увлекался музыкой, увлекался литературой, философией. Говорят, он с собой пластинки даже возил. Ну, когда еще других носителей-то не было. Это сейчас в телефоне все что
7: Макс,
1: угодно.
7: Макс, давай так. Вот все-таки из нас двоих, если для меня Чепиков это телевизор и спортивные трансляции, ты все-таки с ним чаще,
1: ну,
7: чем
1: с ним,
7: я.
1: Да,
7: то есть
1: были,
7: я никогда...
1: были знакомы.
7: Вот у тебя
1: да.
7: есть личная история, связанная именно с Сергеем Чепиковым? Вот какую-то.
1: Ну,
7: вот
1: прям
7: вот
1: история,
7: такую...
1: чтобы история, которую вспомнить и рассказать, наверное, и нет. Но он всегда производил впечатление очень такого приятного, интеллигентного, доброго и
7: говорящего
1: мягкого человека.
7: Спортсмена, кстати говоря, вот вне зависимости от того, что и спортсмен перешел в разряд депутатов, абсолютно спокойно он садился и не на 5, и не на 7 минут в эфир.
1: Ну и, кстати, Леонид Рапопорт, министр спорта области, сказал, что сейчас думают об увековечивании имени Сергея Чепикова.
7: Ну да, у нас, во-первых, у нас есть Новокольцовский, который строится, я думаю, что там проблем не будет. Во-вторых,
1: про улицу или про что?
7: Нет, я говорю, да, возможно. Ну,
1: там есть разные варианты. Есть
7: какой-то
1: объект,
7: спортивный объект.
1: Есть мероприятие, которому можно присвоить.
7: Мероприятие, само собой, есть, я даже не сомневаюсь. Ну и опять же, на уровне Екатеринбурга что сделал Чепиков? Все-таки они провели освещение на ту самую трассу.
1: На Динамо?
7: Нет, на стадионе Калининец.
1: На Калининце?
7: На Калининце, потому что Калининец, он с одной стороны вот такие диваны, лыжники, как я, очень боятся Калининца, потому что там вся трасса в горках. С другой стороны, такие лыжники, которые уже более опытные, они с удовольствием по этой освещенной трассе нарезают круги, прямо вот спортом занимаются, и в том числе и Сергей Чепиков очень активное участие принимал в том, чтобы это была, ну, такая достойная трасса. Ограждений там не хватает, но свет там есть, и трасса там теперь хорошая на Калининце.
1: У Сергея остались супруга и шестеро детей, шестеро. Мы выражаем самые искренние соболезнования, конечно, родным, близким, знакомым, да и сами мы были с Сергеем знакомы. Похороны пройдут в Москве. О дате, о месте, о времени
7: пока
1: будет объявлено, видимо, позже.
7: Перед эфиром проверяла, других подробностей нет.
1: Ну, абсолютно.
7: Пока.
1: Это вчера во второй половине дня, когда эта новость появилась. Это абсолютный шок, действительно, для всех. Плюс 7-908-909-104-5. Пишите, присылайте ваши комментарии. Мы пойдем дальше. Сегодня с утра, прямо вот в 8:00.
7: А сегодня с утра выборы.
1: Стартовали большие выборы. Да, везде у нас по стране выбирают депутатов Госдумы, правильно? От региона к региону есть нюансы. Где-то выбирают глав, по-моему, в 10 регионах. Где-то, как у нас, депутатов региональных ЗАГС-собраний. Ну и плюс депутатов.
7: У нас единый день голосования. Все компании, которые смогли подвести к этому отрезку, они подведены. В Свердловской области более 2200 стационарных участков. Есть еще мобильные. Есть у нас открылся на вокзале в Екатеринбурге открылся у нас избирательный участок для тех, кто в пути. РЖД еще вчера об этом сообщили.
1: Для тех, кто в пути.
7: Да, для тех, кто в пути.
1: Хорошее название. Как будто радиопрограмма какая-то, да.
7: Да. О чем еще, наверное, стоит сказать?
1: О том, что три дня у нас голосование будет проходить. Я думаю, не все еще к этому успели привыкнуть. Это такая относительно новая практика. Сегодня, завтра и послезавтра.
7: Почему не все привыкли? Это удобно достаточно. Хотя, опять же, самое удобное есть...
1: Раньше как-то в один день укладывались, как правило, в воскресенье. Ну, не то, что как правило, только в воскресенье.
7: Ну,
1: а сейчас три.
7: Нет, но осенью картошка, уборочная.
1: Как тоже ведь надо сказать. Сейчас же можно по интернету голосовать.
7: Вот, кстати, я думаю, чего я не дождалась. Я пока, кстати говоря, вот я жду, что мне госуслуги. Мне почему-то сегодня с 8 утра госуслуги еще ничего не сказали, что welcome, голосуйте, уже пора, 3 дня в вашем распоряжении. Я пока не видела, по крайней мере, уведомлений. Может быть, что-нибудь внутри самих госуслуг и пришло.
1: Но тут есть нюанс какой, что если вы хотели проголосовать дистанционно, надо было до 14 сентября, по-моему, успеть зарегистрироваться. Если вы этого не сделали, сегодня уже не получится. Уже только физически, офлайн, ножками на свой участок. Знаете ли вы, где ваш участок? Собираетесь ли вы принимать участие в голосовании? Кстати, напишите нам плюс 7-908-909-104-5. И, кстати, насколько я понимаю, тоже это нововведение нынешних выборов. Теперь на избирательных участках электронные списки голосований. Больше вот эти грозбухи не достают, где пальчиком так вот ведут, находят твой адрес,
7: а
1: твою квартиру, твою фамилию, потом ты расписываешься, а сейчас расписываешься стилусом электронным, все модно. Вот видишь, мы с тобой еще на участках не были, на своих, поэтому все это
7: пересказываем. Учитывая, что ты рассказываешь про стилус, у меня ощущение, что ты уже был.
1: Я внимательно читал наших коллег. Кстати, я один, например, сегодня прям онлайн веду, там постоянно какие-то новости появляются. Они, например, сообщили, что уже Артем Жога, полпред, проголосовал первым из наших региональных больших руководителей.
7: А вот смотри, мы говорим с тобой уже про голосование. Вот Вагран пишет, полковник, чемпион, светлая память. Да,
1: Сергей Чепиков, полковником.
7: Можно Сергею посвящать турниры. Когда я работала в Екатеринбурге, Сергей приходил к нам в бутик одежды. Очень приятный, скромный человек. Его скромность и интеллигентность отмечали, опять же, все.
1: Да.
7: Возвращаемся к выборам. Сервис «Найти свой избирательный участок» на сайте ЦИК России. Есть еще вот такая штука, кроме для тех,
1: кто... То есть, если не знаешь, где твой избирательный участок, там, не знаю, переехал, например, недавно, или забыл, там память подводит, заходишь на сайт, вводишь свой адрес, тебе подсказывают, куда идти.
7: Данные о явке уже вот в течение сегодня и завтра, то есть, как бы, такие не самые финальные дни голосования.
1: 3 часов еще выборы не идут, уже есть данные по явке?
7: Нет, данных по явке нет.
1: Ты имеешь
7: в виду,
1: что они
7: появятся? Да, их будут публиковать в 16 часов и в 21:00, ну, а 20 сентября, то есть в тот самый вот этот вот финальный день голосования, там еще четырежды будут сообщать о явке, там уже будет как бы интереснее. Ну, какая явка? Пока бессмысленно считать какую-то явку. Хотя, опять же, наблюдатели у нас уже во Дворце молодежи вовсю работают. Общественная палата, глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Да, там уже стена из мониторов установлена, наблюдают за всем, будут проверять всю информацию, поступающую с избирательных участков.
1: Фейки не пройдут.
7: Да, фейки
1: Кстати,
7: не пройдут.
1: На Е1 я обратил внимание, что на входах на участки прям серьезные проверки, как будто бы серьезнее, чем обычно, и металлодетекторы там, и телефон просят включить. Ну, вот это тоже такие приметы времени. Ну, и если вернуться к выборам в Госдуму, все-таки, наверное, главным, самым статусным, да, 10 партий участвуют. И, ну, как всегда, есть партсписки, есть одномандатные округа.
7: От 4 до 6 бюллетеней.
1: Да.
7: Вот опять же, по данным Свердловского облсберкома, 4 бюллетеня, это вот, ну, условно, те, кто живут в Екатеринбурге, получат 4 бюллетеня, 2 в Госдуму, 2
1: в ЗАГСО.
7: Угу. Если где-то есть выборы муниципального уровня, это у нас 35 муниципалитетов, вот либо 5, либо 6 бюллетеней.
1: Да. Ну, в общем, будем следить. Естественно, это такая одна из ключевых тем ближайших дней. В понедельник
7: все
1: уже будем
7: начинается.
1: Итоги подводить. Да, посмотрим, что там получится. Между тем, в предвыборный скандал внезапно попал Александр Овечкин, наш выдающийся хоккеист. Об этом практически все сегодня пишут. Он поехал в США. Там начинается подготовка к чемпионату НХЛ, да, он же игрок Вашингтон Кэпиталс.
7: Да, он еще один сезон,
1: на
7: сезон же
1: права. Он продлился, да. Овечкину, кстати, 41 год, это вот к вопросу тоже о спортивном долголетии, о том, что, ну, это тоже абсолютно легендарный человек, выдающийся спортсмен. Так вот, он приехал в США, его там попросили объяснить, почему он принял участие в съемках предвыборного ролика «Единой России». И РБК напоминает, Овечкин снялся в ролике, который вышел 15 сентября. На видео с речи выступает министр иностранных дел Сергей Лавров на фоне поддерживающих партию российских знаменитостей, среди которых Владимир Машков, Вячеслав Фетисов, Татьяна Куртукова и другие. Овечкин стоял в последнем ряду этих знаменитостей.
7: Но это уже, мне кажется...
1: Ну, в Штатах это вызвало, естественно, резонанс.
7: Какая разница, в каком ряду он стоял.
1: Да. Ну и накануне журналисты его поймали, попросили объяснить. Он, кстати, объяснялся на весьма неплохом английском. Я послушал
7: Беглом.
1: Это в подлиннике, да. Ну и издание «Подъем» цитирует уже в переводе на русский. Овечкин ответил на критику в США из-за участия в предвыборном ролике. Капитан Вашингтон Кэпиталс на пресс-конференции сказал, что когда закончит играть в хоккей, будет жить в России. Я русский, я поддерживаю мою страну, я за мир и любовь, и надеюсь, что во всем мире, независимо от того, кто вы, все хотят мира. Мой дом Россия, здесь мой второй дом, здесь много моих друзей, я надеюсь, все будет хорошо, сказал хоккеист.
7: Вот, очень хорошо, что ты нашел именно эту цитату. Я также как-то слушала, слушала, как именно он отвечал, и меня цепануло, что он очень тактично отметил, что здесь мой второй дом.
1: Ну, он сказал, что я вернусь по окончании карьеры однозначно, и семья моя живет в России, и вообще я свою страну поддерживаю. Кстати, накануне Овечкину 41 исполнился, на РБК есть большая статья, ну, такое вот ревью его карьеры, о том, кто такой, из какой семьи, там и про детей, и про супругу. В общем, такая любопытная история. Не столько про спорт и про хоккей, сколько про него, как про человека.
7: Про Александра Овечкина, потому что не раз звучали какие-то вопросы, связанные с Александром Овечкиным, безотносительно выборов, например, там спрашивали, ну, вот как же его там история про две бутылки пива, по-моему, знаменитые после матча. И ты знаешь, даже врачи говорят, ну, это Овечкин, ему можно. Вот понимаешь, и вот это вот можно ставить в любую публикацию относительно Александра Овечкина. А вот он Это же Овечкин.
1: Он еще и чипсы любит.
7: Ему можно.
1: Да. Если у нас время будет, мы вам про чипсы расскажем. Есть тут у нас новость с Овечкиным никак не связанная. А, плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии присылайте нам и скажите, пожалуйста, Александр, и ты мне скажи, как тебе слово «многовнуковые»?
7: Но
1: многовнуковые
7: я пока не
1: дедушки и бабушки.
7: Ну как новостнику, конечно, все вчера заметили это слово, это прекрасная цитата, которая отлично ложится во все новостные заголовки, но я пока не претендую на этот
1: статус. Ну как, есть многодетные, да, это когда про родителей, а если мы говорим про дедушек и бабушек, многовнуковые, ну в принципе логично.
7: Но это следующий
1: хотя звучит
7: тренд
1: непривычно.
7: И идет, ну, да, почему?
1: Ну, вот потому пока.
7: Между прочим, многовнуковость у нас значительно более распространена, чем многодетность на самом деле.
1: Это потому... правда, но этому явлению как-то название до вчерашнего дня никто не давал. Так вот, о чем мы говорим? Одна из идей демографической доктрины региона. Есть такой документ, кстати, да, утвержденный не так давно, сейчас скажем. Сделать статус бабушек и дедушек, у которых много внуков, престижным, и дать им льготы, рассказала министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Это было в прямом эфире ОТВ. Далее цитата. «Мы рассуждаем об установлении статуса многовнуковой бабушки и многовнукового дедушки. Хотим ввести новый термин, новый статус, чтобы для молодых, в том числе работающих бабушек, это было престижно». Конец цитаты.
7: Ну, вот самое главное, чего хочется пожелать нашему Минздраву, чтобы все-таки со статусом многовнуковой бабушки и многовнукового дедушки не было то же самое, что со статусом ветерана труда Свердловской области. Звучит
1: на
7: красиво.
1: На что это ты намекаешь?
7: Я говорю как раз вот на те самые региональные льготы и почетность статуса. Ну, название
1: есть. Ну, то есть на практике
7: есть...
1: ничего?
7: По сути, я не буду называть эту сумму. То есть, вот, ну как, отряд не заметил потери бойца. Вот скорее я бы эту цитату. Те, кто уходят на пенсию вот с этим вот званием, мало того, как его надо еще и подтвердить, как любой статус, когда там всяческие грамоты и прочее, вот за те 35-40 лет, на минуточку, другие не то чтобы не претендовали, но как-то казалось, что получить статус ветерана труда Свердловской области будет просто. А вот тут, ну я понимаю, что у нас сейчас многодетность и многовнуковость категорически будет поддерживаться. Может быть, тут каким-то вот экспресс-методом все это будет утверждаться и присуждаться. Но главное, чтобы спустя какое-то время это не превратилось в пшик и просто вот в название и там условную медальку.
1: Если мы говорим про многовнуковость, так это и сейчас престижно, да, когда в разговоре кто-то кому-то говорит,
7: кто-нибудь вообще думал, насколько это непросто?
1: Ну да, в общем, это в любом случае уже достижение и как-то с уважением к этому человеку относишься. Хотя, опять же, с другой стороны, это же присвоение, получается, чужих заслуг. Ты-то тут
7: почему
1: при чем, чужих? Дедушка и бабушка? Рожал-то не ты. Рожали твои
7: тут
1: дети. Это уже их выбор, как свободных людей. Ты, конечно, может быть, и поощрял, и формировал, но тем не менее,
7: детей-то
1: извините.
7: Воспитывали?
1: Это все-таки не вполне твое. Но в целом идея любопытная.
7: Слушай,
1: почему
7: вот
1: нет?
7: Ты уже начал, ты у нас уже одновнуковый.
1: Ну и что? Ну так да.
7: Вот.
1: Я не спорю с этим, я признаю.
7: А, кстати говоря, многовнуковость у нас от какого внука будет начинаться? Вот опять же, где критерии? Критерии в студии.
1: Многодетность от трех, это мы знаем. С многовнуковостью, видимо,
7: должно
1: больше быть.
7: При наличии двух детей в семье многовнуковость получается только вот так.
1: Ну, Саш, вот ты родил там, не знаю, одного ребенка, а он семерых завел, да? И ты стал многовнуковым
7: дедушкой. Нет, это однозначная
1: многовнуковость. Опять же. Ну ладно. И еще вернемся. Все это сказано в рамках того, что у нас в области появилась демографическая доктрина. Она начнет действовать с 1 января будущего года. И Татьяна Савинова пояснила, что она должна помочь убедить заводить больше детей без оглядки на учебу, на работу. И вот еще одна цитата. «Нам нравится союз «и», ну, в смысле «и» вместо «или». Учеба и семья, работа и дети. В доктрине есть большие финансовые решения и много ценностных вещей для старшеклассников, студентов, семей с детьми и даже для пенсионеров. Ну, про пенсионеров
7: союз
1: рассказали.
7: «И» — это прекрасно на самом деле, потому что я каждый раз такие заявления перевожу на каждую конкретную семью. Учеба и семья. Если вот те самые родители и будущие многовнуковые бабушки и дедушки не поддержат конкретную маму, когда у нее и учеба, и семья. Вот знаешь, тут как-то... Ну, Минздрав не придет и не скажет, слушайте, вот вы не спали всю ночь, давайте-то, иди поспи 4 часа, а я тут покачаю
1: Ох, глубоко копаешь, Александра. Плюс 7-908-909-104-5. Тема, которая, я не знаю, насколько бабушкам и дедушкам будет интересна, но некоторым вполне, почему нет.
7: Так только бабушкам и дедушкам она интересна.
1: Канье Уэст не приедет все-таки в Питер, судя по всему, сказал я, и тут же хочется оговориться, или все-таки приедет,
7: да,
1: потому что окончательного ответа у нас нет. Но есть некое развитие темы, да? Значит, зампред комитета по культуре Петербурга по фамилии Молдаванов в ответе на жалобу купившего билет на концерт Канье Уэста заявил, что по закону правообладатель объекта должен согласовать мероприятие с властями, чего сделано не было, пишет Фонтанка. На сайте «Газпром-арены» указано на отсутствие договора аренды с организатором для проведения мероприятия. Следовательно, «Газпром-арена» Канье Уэста не ждет. Следовательно, его концерта в октябре не будет. Да. Ну, как будто бы так. По данным Фонтанки, такой ответ получили в общей сложности 132 человека.
7: А вот я не слышала, чтобы большее количество купивших билеты пытались их вернуть.
1: Так ждут пока. А вдруг концерт-то состоится, чего их возвращать? Правда, насколько я понимаю, после появления вот этой вчерашней информации, что концерт все-таки не будет, народ как-то начал активно даже не сдавать, а пытаться перепродать билеты. Найти того, кто купит, и это станет уже чьей-то другой проблемой, соответственно. Но
7: наверное,
1: при этом организаторы говорят, что концерт состоится. Комментарий комитета по культуре Питера они назвали информационным письмом, в котором нет слова «запрет». Они просто ссылаются на публикацию «Газпром-аренд», добавили это, «организаторы».
7: Это уже повторяющееся заявление организаторов после каждого вот этого вот отрицания со стороны официальных лиц и представителей каких-то контролирующих органов.
1: Ну, для концерта времени все меньше и меньше, ясности больше не появляется. Но, опять же, вот я не знаю, как для тебя, лично для меня ключевой вопрос. Вот есть место, где должен состояться концерт. Это питерская «Газпром-арена». Она уже и так, и эдак, и вот вчера снова сообщила о том, что в планах площадки этого концерта не значится. Ну вот что вам еще нужно для того, чтобы понять, что концерта не будет? И что там говорят организаторы, мне кажется, в этом смысле значит гораздо меньше.
7: Мне было, в принципе, удивительно предъявлять публике какое-то условно, да, но даже не гарантийное письмо, а вот на основании этого письма якобы разрешили выйти с теми анонсами и открыть продажи. Я просто процитирую тебе вот по заголовку нашла про представителя команды Канье Уэста. Я думаю, ну вот, ну наконец-то, ну вот сейчас кто-нибудь на чистом английском...
1: Да он тоже ничего не знает, наверное.
7: Подожди, я думала, что кто-нибудь на чистом английском... как Александр Овечкин нам скажет, приедет Канье Уэст или нет. Представитель команды Канье Уэста в России Дмитрий Чистов заявил порталу news.ru, что концерт рэпера в Санкт-Петербурге вероятнее всего не состоится. Ну и что мы опять обсуждаем? Я так понимаю, что до 9 октября примерно вот эти вот все приставки, обороты, окончания и прочие будут присутствовать, а потом утром 10-го станет ясно, что точно нет.
1: До этого времени, по крайней мере, изменить известную поговорку «то Вася, то не Вася» на «то Канье, то не Канье». И вот смотри, зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в России, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы. Об этом сказал в эфире радио РБК глава продюсерской корпорации PMI Евгений Филькенштейн. Он много кого привозил сюда, когда еще зарубежные артисты приезжали. Он сказал, что проходят переговоры и встречи с артистами, которые в прошлом неоднократно выступали, хотят вернуться, но хотят, ждут, когда все закончится. Филькенштейн обратил внимание, что организовать выступление зарубежных артистов было бы проще после приезда Канье Уэста. Ну, то есть, кто-то должен был протоптать эту дорожку, на него возлагали такие надежды. Это восстановило бы прежний гастрольный график, считает Финкельштейн. Ну, и последнее, коротко.
7: Я слушала его интервью, вот очень коротко добавлю. Мне кажется, что те, кто привозил этих самых артистов, они тоже в определенной степени скучают.
1: Тоже ждут.
7: По этой ситуации, но пока протопчет. Не получается.
1: Да. Про чипсы мы же обещали. Коротко, совсем внезапно. Владелец бренда LaVis. Это жвачки, да?
7: Это наше с тобой детство.
1: В жизни каждого эта жвачка была. Пытается взыскать, это голландская компания, с московского картофеля и сети «Магнит» 132 миллиона рублей. Правообладателю не понравилась рекламная акция «Любовь в каждой пачке», приуроченная к 14 февраля. Производитель чипсов использовал схожее до степени смешения изображение мальчика и девочки, которые традиционно использовались в логотипе.
7: Свердловская область не участвует у нас. нас не урожай картошки из-за дождей. Давай на самой позитивной новости закончим. В Свердловской области началось бабье лето. По крайней мере, синоптики говорят...
1: Кто сказал?
7: Синоптики.
1: Ну, посмотри за окно и убедись в том, что это действительно так. Спасибо огромное. Это была рубрика «Горожане. Разговор» на радиофорум 104.5 FM. Александра Короткова.
7: И Максим Путинцев.
1: Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. «Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату», цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. «Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл». Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал Time назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
13: Информация на правах рекламы.
14: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
16: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Сегодня, в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге ожидается ясная солнечная погода. Разумеется, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 16 градусов. В выходные в городе сохранится такая же погода. Днем до плюс 18, ночью 6-8 градусов тепла.
13: Информация на правах рекламы.
17: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
18: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В театре «Урал» опера-балет. Сегодня открывают 115-й театральный сезон. Открывают по традиции премьерой балетом «Корсар». И в студии «Радиофорум» режиссер спектакля Максим Соколов. Здравствуйте.
20: Добрый день.
6: Художник-постановщик Анастасия Юдина.
21: Здравствуйте.
6: И хореограф-постановщик спектакля Константин Хлебников.
22: Здравствуйте.
6: Премьерные спектакли идут сегодня, а также в субботу и в воскресенье 19 и 20 сентября, затем еще 26 и 27, а потом на 2 месяца перерыв и в конце ноября с 27 по 29. Ну, что сказать, я была на прогоне спектакля, и понятно, что он был сыроватый, с привычными для прогонов остановками, какими-то ошибками, но при всем при этом было понятно, что уже получается такой динамичный современный спектакль, в котором каким-то причудливым образом сочетаются и переплетаются очень естественно классика и современность в музыке, в хореографии, в костюмах. С одной стороны, специально написанная по заказу театра музыка петербургского композитора Дмитрия Мазурова, с другой стороны, музыка композиторов 19 века. Их там много. Самые известные Адам, Делиба, наш Цезарь Пуни, плюс Петр Альденбургский и Рикардо Дриго. Классические танцевальные ансамбли, которые до наших дней счастливо дожили. Это с одной стороны, с другой стороны, современная хореография. Ну и в костюмах. Классические балетные пачки а-ля «Лебединое озеро». И с другой стороны, костюмы ниндзя практически, каких-то портовых грузчиков. Вот это все изначально предполагалось или как-то это все постепенно складывалось? Максим, вам начинать.
20: Мне приятно, что вы сказали об органичности такого соединения. На самом деле это отсылка к романтизму, потому что для романтизма, для этого большого стиля характерно двоемирие. И мы так и хотели, чтобы классические фрагменты, которые остались нетронутыми, и по времени они занимают примерно половину времени спектакля, то есть все поклонники классического балета увидят все сложные па, перестроения и смогут в должной мере насладиться классическим искусством. Но в то же время мы знаем, что Урал-Опера один из лидеров музыкальных театров нашей страны. И было бы логично театру заказать именно новую версию, потому что «Корсар» на сцене уже шел. И поэтому, нет, мы по дороге ничего не переделывали. Мы изначально сочиняли новую версию балета, потому что именно такой запрос пришел от театра. Вот, что касается, например, там пачек в стиле «Лебединого озера», я все-таки не соглашусь. Если посмотреть, у нас все-таки пачки немного отличаются. И вообще в костюмах есть такие современные акценты в том же «Оживленном саду». Орнамент пачек напоминает такую барельефы. Это дань греческому, потому что Мидора у нас на самом деле гречанка. По сюжету мы все это сохранили. Ну и по поводу пространства. Это такой брутализм, отвечающий духу вот этих вот пиратов, духу поэмы Байрона. С одной стороны, это современность, с другой стороны, мы уходим от впечатления такой восточной сказки старика Хаттабыча, потому что очень часто в классических версиях, например, Сид Паша – это такой старик Хаттабыч, и который двигается мелкими шажочками и что-то трахтибедок какой-то делает. Мы хотели от этого уйти, потому что мы с Настей адепты современного театра и очень любим, когда в театре появляется новый зритель, молодежь, например, которым непонятна пантомима. Даже, я уверен, почитатели классического балета не смогут вот так вот на раз объяснить, что значит этот жест или что значит тот жест. Поэтому мы, в общем-то, заменили, убрали всю пантомиму. Вместо этого такие мизансцены, которые прямо в духе драматического театра. и постарались проследить, чтобы сюжет не рвался. Очень часто в классических версиях идет спектакль, потом остановка, и идет парад номеров, как будто мы присутствуем на хореографическом конкурсе. И это довольно долго, потому что классические фрагменты не 2 минуты длятся. И, в общем-то, действие останавливается, мы смотрим парад номеров, а после этого возвращаемся к сюжету. Вот мы как раз и попробовали пройти на сквозном. Есть такой термин в драматическом театре, чтобы спектакль начался, а потом закончился именно в финале и не рвался посередине.
6: По поводу брутализма. Анастасия, это ваша идея была поставить перед нашим любимым театром оперным, таким красивым-красивым, венское барокко, ну, хоть и ложное, но все же контейнер грузовой с надписью «Корсар». Или это вы как-то коллективно решили в театре?
0: Нет, это была общая идея, которая обсуждалась и с художественным руководителем балета Максимом Петровым, и с главным художником театра Юлианой Лайковой. В общем, да, это была общая идея, и мне очень нравится как раз, что вокруг премьеры существует много активностей. Вот была встреча со зрителем, где мы рассказывали с Максимом и с Еленой.
6: С Максимом Соколовым.
20: Да.
6: Потому что у нас Максим Петров тоже.
0: Да, и с художником по костюму. Вот мы втроем были. Рассказывали зрителю о процессе создания спектакля, что мы имели в виду, показывали декорации, гуляли по сцене. И вот этот контейнер, который стоит перед театром, мне кажется, это очень сильная инсталляция визуальная, привлекающая внимание и очень хорошая реклама для спектакля. А для именно молодого зрителя, который, возможно, еще не был в этом театре и, возможно, придет, привлеченный этим контейнером.
6: Ну да, для заманивания, не побоюсь даже этого слова, молодой аудитории, это одна из таких ведущих линий театра последние 3 года, насколько я понимаю. И еще, Настя, к вам вопрос. Вы же и художником по костюмам работаете?
0: Нет.
6: Часто?
0: Нет? Ну, в смысле, да, но здесь я не художник.
6: Да, костюм, вот да. Именно, что художник по костюму Елена Трубецкого, хорошо известная екатеринбургским театралом, вы как-то пытались вмешиваться в ее работу, там, советовать?
0: Ну, да, было несколько комментариев, потому что, как мне кажется, художник-постановщик отвечает за общую визуальную концепцию спектакля. И если какие-то элементы, будь то элементы декорации, элементы реквизита или элементы костюма или грима, выбиваются из общей визуальной концепции, вполне допустимо и логично об этом сказать и обсудить, как мы можем прийти к общему знаменателю, чтобы все сошлось в одну точку и зритель получил цельное впечатление.
6: Вы сказали художник-постановщик, у нас сидит хореограф-постановщик, а еще есть балетмейстеры-постановщики прекрасные, Вадим Гуляев и Наталья Большакова. У меня, наверное, дилетантский вопрос будет к вам, Костя, но вот смотрите, хореограф-постановщик и балетмейстер-постановщик. В чем функции каждого? Вот в 19-20 веке, мне кажется, главным был все-таки балетмейстер. Если открыть любую, там, спросить у Гугла, у Алисы, так напишут повсеместно, что главный балетмейстер, он отвечает за весь спектакль, а хореограф за какие-то отдельные сцены и движения, может быть. Но, как мне кажется, сейчас произошел переворот, и главным становится все-таки хореограф. К тому же появился еще и режиссер, который также участвует в создании общей картины спектакля.
21: Да, соглашусь, действительно. Сейчас на мне висела большая работа, и мне кажется, теперь я вышел на первый план как хореограф, а балетмейстеры помогали восстанавливать классические па. Но у меня изначально не было задачи поставить классический спектакль, и мы это обговаривали, уже глядя на макет, там, декорации, на костюмы, и зная, в каком стиле пишет Дмитрий Мазуров музыку, я понимал, что это будет не просто для меня сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, но в целом, мне кажется, получилось неплохо.
6: Вот здесь еще тоже несколько вопросов возникает. Как восстанавливали классические па? То есть что-то сохранилось? Это же он, насколько я понимаю, «Корсар» из ног в ноги, что называется, не передавался?
20: Это восстановление, конечно, потому что мы знаем, что балет «Корсар» перестал идти во время Великой Отечественной войны, и он не появлялся на сценах страны до 70-х годов, и потом появилась версия в 70-е, а потом в 90-е. И когда говорят «классическая версия», тут всегда нужно уточнить, что имеется в виду, потому что есть еще первая версия этого спектакля, которая была вообще пантомимной. Первая ПДД придумали в 1915 году. Поэтому, когда говорят, классическая ли эта версия, «Корсар» представляет собой лоскутное одеяло. И, например, сцена «Оживленный сад» была придумана учеником Адана для открытия Парижской оперы. Она не относилась к балету «Корсар». Просто Петипа в Петербурге решил, какая чудесная сцена. А ведь я ищу такие яркие номера. Пусть будет «Оживленный сад» в балете «Корсар».
6: А вообще, самая первая премьера состоялась в Париже в 1856 году. Тогда еще к вопросу о том, как все-таки складывался балет. Ну, он же начинается с либретто. Вы принимали участие вместе с Богданом Корольком. Это помощник худрука балетной труппы театра. Плюс у Богдана еще очень много разных ипостасей. Всех перечислять не будем. Вот как вы отталкивались от поэмы Байрона? Или все-таки либретто вот самого первого балета брали за какую-то основу, а потом что-то, может быть, не знаю, из других балетов, хотя это превращалось все в лоскутное одеяло, мозаику. Как?
20: Ну, вы знаете, я много лет был участником лаборатории Юрия Николаевича Бутусова. Юрий Николаевич нам говорил, что режиссер – это не тот человек, который знает, как надо, а это тот человек, который знает, как не надо. И перед тем, как приступить к работе, я посмотрел 5 версий этого балета и прям записал для себя, чего я точно не хочу.
6: И что это точно?
20: Я не хочу «Али-Баба и 40 разбойников». Я не хочу, потому что, когда я смотрел разные постановки театров по всему миру, я не понимал, почему невольницы бесконечно счастливы тому, что они находятся в рабстве, что по поводу объективизации женщин. То есть, понимаете, я нахожусь в каком-то своем поле драматического театра, где об этом уже как бы не то, что говорят, а давно имеют в виду. И я попал в мир, в котором невольницы все очень радостно, сейчас

0: самое мы, это самое действие мы видим в первой картине. Поэтому, да, есть антураж и какое-то пространство современное, но я считаю, что мы ближе к первоисточнику, и в том числе видение главного персонажа Конрада. Романтический герой – это сложный такой, сложно сочиненный персонаж, который отрицает лицемерие общества. Он себя противопоставляет этому обществу. Это человек, который живет здесь и сейчас. Возможно, у него нет будущего, но он не согласен терпеть рутину сегодняшней жизни, не согласен подчиняться каким-то таким вещам, которые его не устраивают. Вот. И такой вот романтический дух был мне очень интересен, и мы попытались вот эту атмосферу этого большого стиля передать в нашем спектакле.
1: О музыке. Давайте поговорим. Несмотря на то, что Дмитрия Мазурова нет с нами в студии, когда он после прогона давал небольшое интервью, комментарий, упоминал, что ему сначала очень тяжело работалось, потому что он пытался как раз тоже увязать классику и современность, и ни в какую не шло. Зато потом, когда он, отчаявшись, решил, что нужно писать, и уже начались, вероятно, какие-то репетиции, и уже пошла четкие указания от хореографа, от режиссера, такой-то номер там хронометражем 3 минуты, уже как-то пошло дело легче. Вот вы же во взаимодействии вот эта работа идет. Как вот это происходит? Немного какой-то кухни хотелось бы узнать. Константин.
2: Но был готов композиционный план, где все прописывалось, что зачем идет. И да, действительно, посекундно расписывали каждую сцену. И перед Димой этот композиционный план уже стоял. Но все равно, как бы, я думаю, что действительно он все равно не понимал, а как, а что, а вдруг я не туда пойду. И нам очень помогала работа, когда мы созванивались и обсуждали каждую сцену, как я это вижу, как хореограф, что он может предложить нам. Я его умолял не делать очень сложных каких-то вещей, иначе у нас артисты просто задохнуться будут считать все время.
1: Сложных?
2: Музыкально мы просто, когда они двигаются, и если им будет сложно прочитать музыку, мы все развалимся. Вот я его просил чуть-чуть попроще где-то просто писать.
1: Я видела, что Максим тоже что-то хотел сказать.
0: Но композиторы, они, понимаете, они работают и пишут музыку не на репетиции, они находятся в каком-то своем пространстве. И я помню, что Дима очень часто записывал голосовые и кружочки. «Макс, расскажи мне, что вы там делаете? Расскажи мне, поговори там о чем-нибудь, там, давай порассуждай, мне не хватает какого-то, я не знаю, наверное, он искал какого-то контекста, может быть, какого-то чувственного акцента». Потому что, работая с композиторами, я понял, что им из чего-то же нужно создавать это пространство. Они не видят артистов. То есть мы, режиссеры, там, готовимся к репетиции, а потом приходим и видим артистов, и многие вещи рождаются здесь и сейчас. А ему нужно...
1: Это органики артиста уже.
0: Да. От того, что какой-то артист там, делает по-другому, не так, как я до этого придумал. И за это я очень люблю свою профессию. И, кстати, такая интересная вещь. Вообще, я очень не люблю составы в драматическом театре, потому что, ну, это всегда сложно.
1: В смысле, когда несколько составов?
0: Да. Но в драматическом театре там 2 состава. 3 состава у меня не было. Ну и вот когда 2 состава, все равно какому-то составу там не хватает времени. Потом иногда они соперничают между собой. То есть это такая сложность.
1: Ну да, 1-й состав, 2-й состав.
0: Да. А здесь я понял, почему мне нравится идея составов. Потому что вот у нас 5 составов. И в каждом составе есть что-то, что мне очень нравится. И то, что не делает другой состав. Я прямо оценил эту технологию. Потому что какой-то состав мне очень нравится, как делает финал прекрасно, какой-то состав прекрасно работает в других картинах, точнее делает. И у каждого состава вырисовывается какая-то своя тема. И в этом плане я рад, что так получилось.
1: Ну, кстати, по поводу составов. Давайте скажем, что сегодня танцуют Конрада, главного корсара, Александр Меркушев, Мидору Анна Домке, Гюльнару Варвару Пугачева, Ланкидом, я не всех выписала, Тамоха Терада наш любимый, Али Саид Паша, Максим Кликовкин, это вот тот самый, который старик Хаттабыч, ну, Максим Кликовкин и Виктор Механошин, кажется, завтра.
2: Все верно.
1: Да, это, как это называется, переходный, нет?
2: Пешеходный.
1: Да,
2: но афишный.
1: Об актерских составах.
2: Да, действительно, 5 составов, это...
1: Ну,

0: Это много.
1: Это очень много, проделана большая работа. И с нашей стороны невозможно повторить то же самое с двумя разными составами, с тремя, тем более с пятью. Они все по-разному чувствуют, по-разному делают, воспринимают нас, меня как хореографа, Максима как режиссера. И поэтому два одинаковых спектакля не получится.
2: В нашей труппе балетной сколько? Около 90 артистов? Под 100 уже? Уже много приняли?
1: Ну, в районе 90, наверное, человек.
2: Кардебалет тоже получается, есть разные составы. Ну, в общем, я каждый раз восхищаюсь вот этой вот многофигурностью махина, и как вы это все приводите в некое гармонично движущееся произведение.
1: А кардебалет – это вообще отдельная тема. Я их очень люблю. Люблю работать с массовыми танцами. И здесь их немало в этом спектакле. Мне хотелось как раз-таки как можно больше использовать рисунков. Это как выразительное средство в спектакле. За счет массовости людей, да, они могут... Это такая пробивная сила. И они очень много на себя берут внимания. И я все время говорю, солисты, вас кардебалет просто сделал сегодня.
2: Ну, кстати, как и хор в опере часто бывает.
1: Соглашусь.
2: А вот это разделение, первый акт мужской и черный, второй акт женский и белый, это изначально тоже вы придумали? На Настю показывают все.
3: Но мы не планировали этого так, что один черный, другой белый. У нас стояла задача сделать 4 разных картины, чтобы это было выразительно. И там действительно получается, что практически 4 разных состава декораций на каждую сцену свой. И белый как раз акт – это дворец Сейд-Паши. И мы вдохновлялись арабскими шейхами и их новыми красивыми белыми домами с какими-то красивыми произведениями современного искусства, монументальными, графичными. И вот таким образом получилось, что первый акт темнее, а второй светлее, но в конце второго акта есть еще довольно монументальное темное пятно корабля. Поэтому думаю, что композиционно все случилось довольно гармонично.
2: Соглашусь. Появилась новая героиня, достаточно важная, которой нет у Байрона и вообще не было в «Корсарах». Мать Сейд-Паши. Это, Максим, вы с Богданом придумали?
4: Я помню, что несколько лет назад я увидел вот эту прекрасную девушку Шейху Мозу. Это одиозная личность на Ближнем Востоке. То есть она первая женщина, мусульманка, которая сумела сочетать традиции Востока и парижский шик, то есть всех современных дизайнеров. Меня поразила эта смелость. И какая-то такая харизма ее. И когда мы говорили о том, чтобы как раз не получился старик Хаттабыч, есть такая технология, чтобы добавить объема персонажу, который, ну,
2: достаточно довольно плоский.
4: Ну, скажем так, недостаточно проявлен. Я предложил добавить мать, потому что известно, что вот у всех мальчиков на Востоке так воспитывают их матери. Вообще мать там одна из главных фигур, потому что, как известно, рай находится у ног матери. И она воспитала Сейд-Пашу таким, какой он есть. И специально, чтобы вот увеличить объем и проследить какие-то истоки того, почему он таким получился, почему он так относится к девушкам, кто там на самом деле серый кардинал, мы ввели фигуру матери. Но это не единственный персонаж, которого мы ввели в спектакль. Надо сказать, что у нас еще есть оперные солистки. Мы наделяем
2: вокальные партии, да, в балете. На самом деле, в спектакле хорал-оперы последние несколько сезонов это тоже мы наблюдали в балете, но здесь это, опять же, вот повторюсь, как-то необыкновенно органично смотрелось, не как какое-то вот что-то сочиненное, будто так и должно быть.
4: Спасибо вам за этот комментарий, и мы хотели наделить невольниц голосом, во-первых, а во-вторых, в сюжете «Корсара» происходит очень много как бы быстрых перемен, события немножко наслаиваются, и хотелось иногда делать шаг в сторону, чтобы вот эта вокальная партия, она на секунду появлялась, и это как будто взгляд со стороны на этот конфликт корсаров, на эту бойню. И таким образом получалась именно такая стройная композиция фрагментов, которые идут друг за другом. Мне очень понравилась работа с девочками, и работа с оперными артистами, она очень похожа на работу в драматическом Русском театре, мы с самого начала очень много разговаривали, о чем мы будем это делать, что конкретно, когда они поют это, что имеется в виду, вот, о чем мы хотим говорить. Мы говорили о болевых точках и так далее. И в этом плане было прям очень комфортно и удобно с ними работать.
2: А вы же балет вообще ставили впервые? Вы же драматический режиссер,
4: да,
2: как уже говорилось, как уже звучало. И в музыкальном театре работали?
4: Нет, я работал в музыкальном театре, но это были мюзиклы, все-таки не классический балет. Я очень рад, что у меня случился этот опыт. И
2: такой дебют, можем сказать.
4: Да, и надеюсь, что какие-то мои идеи были полезны в том, чтобы создать какой-то современный спектакль.
2: У Константина тоже был дебют как хореограф и постановщика спектакля целого. Как вам между собой работалось?
4: Рассказывай правду.
2: Много ли было споров?
1: На самом деле, я ждал этого момента, и ребятам все время говорил, скоро приедет режиссер, мы начнем другую работу.
2: Все будем менять.
1: Не то чтобы менять, а мы начнем работать больше над мизансценами, нежели над танцами. И будьте, пожалуйста, внимательны. И не отталкивайте, а принимайте этот новый опыт, который даст нам Максим. И мне кажется, вот этот синтез балетного искусства и драматического, он как будто расширяет наши границы. Он делает спектакль новым. И это смотреть интересно.
2: А Вадим Гуляев, Наталья Большакова также присутствовали, выносили свою лепту.
1: А они уже
2: балетмейстеры, постановщики.
1: Они чуть позже уже присоединились к нам, но смотрели то, что мы делаем, и уже даже в своих каких-то кусках они немножечко меняли характер движения ребят, то есть чтобы это больше было сочетание и переходы от неклассических к классическим вещам, вот, чтобы это приобретало какое-то общее лицо.
2: То есть я просто пытаюсь построить, я понимаю, что это многолинейный процесс работы над спектаклем, но вот как складывалось то, что увидят зрители сегодня, завтра, послезавтра? То есть сначала работа в балетном классе с Константином Хлебниковым, а потом приезжает Максим, и что-то вносятся, какие-то коррективы в мизансцены или в движение. Вы что-нибудь говорили, вот это вот нужно убирать срочно.
4: Конфликтов не было. Был момент как бы привыкания, что у нас есть у каждого зоны ответственности, но все-таки мы же делаем одно дело, поэтому Костя мог мне сказать что-то по поводу мизансцен, а я мог немножко влезть в хореографию, и в том числе в классические куски. Я понимаю, что очень сложные технические партии, но я прошу там иногда, допустим, не улыбаться так много, или наоборот, например, как Адалиски, когда появляются, они наоборот, должна быть радость в движении, вот там это очень уместно, чтобы выстроить какую-то логику, как персонаж ведет себя даже во время классических кусков. Там же тоже есть линия какая-то, которая не должна прерываться. Вот, но это все было очень полюбовно и в какой-то совместном диалоге. Это очень важно.
2: А наши артисты балета любят улыбаться на сцене? Их заставляют?
1: Ну нет, их не заставляют. Это идет по привычке. Просто все классические вещи, когда они танцуют, классические по ДД, как правило, у нас улыбка 32 зуба. Это нормальное явление. Никто не знает, какой труд за этим стоит, но мы будем улыбаться.
2: Как возник вот этот образ во втором акте? Прекрасные балерины в белых пачках, вот в этом стеклянном ящике.
3: Ну, мы достаточно много и долго говорили об этом. И мы, конечно,
2: были какие-то еще варианты, как вот
3: нет,
2: показать вот эту
3: не конкретно про эту
2: свободу.
3: Деталь, а вообще мы говорили о том, что нас пугает, что для нас травматично, или что нас наоборот притягивает в сюжете «Корсара». И мы поняли, что нам очень хочется всем постановщикам уйти от романтизации насилия. Что как бы женщин просто притаскивают в гарем, и там они не против своей воли находятся и подвергаются разного рода насилию. И вот таким образом мы просто поняли, что это визуально довольно сильный образ, когда вывозят в витрине как товар, и дальше рассматривают, и дальше идут классические куски, где как раз они улыбаются, танцуют перед Пашой, его мамой и людьми с автоматами. Вот. И, собственно, так это и произошло. И то, что их потом провозят перед черным
2: занавесом,
3: да, когда они пытаются выбраться из этого аквариума, им там тяжело, и мы видим, что девушки там битком набиты и хотели бы глотнуть воздуха, но их увозят куда-то вдаль корсары.
2: Кстати, как их везет? Их, ну, не может человек их всех везти, один артист?
4: Там двое.
2: Да? Серьезно?
4: Да.
3: Это фурка на колесиках.
2: На колесиках? Ну, все равно. Максим, это ваш дебют в балете. В последние, не знаю, может, лет 10, мне кажется, все чаще и чаще драматические режиссеры, но, может быть, и раньше это началось, ставят в музыкальном театре. Вот с чем эта тенденция, может быть, связана, как вам кажется? Что драматические режиссеры появляются вот в балете, в опере?
4: Ну, мне кажется, я знаю почему. Потому что современный зритель, видимо, ему не хватает того опыта, который он получает в театре. Он нуждается в большей вовлеченности. И я наблюдал за собой во время того, как смотрел классический спектакль. Мне кажется, есть две такие позиции, два поинта, через которые проходит зритель. Один – это когда зритель смотрит классические па, очень сложные, он испытывает восхищение, восторг, но он не ассоциирует себя с героями, потому что как я могу ассоциировать себя с героями, если они делают, условно говоря, выполняют олимпийскую программу. Я испытываю восхищение, восторг, ну и дальше можно перечислять. И есть второе состояние, когда я все-таки понимаю, что чувствует героиня или герой, именно как человек, что он ощущает в этот момент, помимо танца. И именно в этот момент я могу себя отождествить с тем, что я вижу на сцене. И вот для того, чтобы зритель понимал, что чувствуют герои, вот как раз и зовут режиссеров, которые бы привнесли и не только в балет, в том числе и в оперу. Я смотрел Евгений Онегин в Большом театре, там, где все существовали просто по системе Станиславского. И это было просто классно, здорово. То есть, если выключить звук и вообще забыть, я смотрю, как будто драматический спектакль, и в этом было даже какое-то новое дыхание этой системы, о том, что все ее правила и законы соблюдались. Вот поэтому я думаю, что эта тенденция не закончится, она будет продолжаться. Я не вижу, кстати, в этом ничего плохого. Мне кажется, что это тоже развитие. И то, что зритель будет лучше понимать героев на сцене, я считаю, что это только плюс.
2: А надо ли музыкальное образование для этого иметь?
4: Ну,
2: а еще лучше хореографическое, если в балете.
4: Хореографическое. Так получилось, что совсем немного, года три я занимался классическим балетом в детстве. Ну, это, понятно, не считается. И закончил 9 лет музыкальной школы. То есть, в принципе, я знаю, что такое партитура. Конечно, без этого какого-то базового образования, я думаю, что было бы тяжело.
2: У нас уже не так много времени остается. Давайте скажем еще раз, что сегодня-завтра, послезавтра премьерные спектакли. На сегодня билетов уже нет, на завтра тоже раз-два и обчелся. На 26-27 сентября там еще какое-то количество билетов есть. И на ноябрьские билеты они уже в продаже. Еще буквально несколько вопросов. Пару лет назад в Театре нации состоялась премьера спектакля, ну, назовем его так, спектакль, вы можете поправить, как это по жанру, «Мой брат умер» по последнему сценарию Алексея Балабанова. Алексей Балабанов в Екатеринбурге – личность легендарная. Что вы чувствовали, ставя эту постановку по последнему сценарию?
4: Когда в последнее время я вспоминаю работу над спектаклем, ну, так получилось, что композитором этого спектакля является Николай Комягин, лидер группы «Шорт Парис». И он не только писал музыку, но и на некоторых спектаклях участвовал сам, играл на фортепиано и пел вживую, в том числе на показе на Свердловской киностудии здесь. И когда меня спрашивают о каких-то эмоциях, то есть мы здесь были в Екатеринбурге буквально год или полтора здесь, и я каждый день хожу по тем улицам, где мы вместе ходили, по парку. И мне довольно тяжело это вспоминать, потому что он недавно ушел из этого мира, и у меня сейчас все связано с ним. То есть, нет, конечно, я помню, как мы начинали работать, как проводили, вообще, когда я впервые прочел этот киносценарий, но, наверное, если говорить о Екатеринбурге, я вспоминаю показы спектакля здесь, и пришли друзья Балабанова, в том числе там, не знаю, музыканты, там, операторы, все, кто его... Ну,
2: художники, все, ну,
4: художники, многие, это... многие, кто его помнили, и это было такое очень ощущение общности и о том, что мы его вспоминали, это было просто, ну вот, это останется со мной навсегда. Воспоминания об этих вечерах, проведенные здесь, в Екатеринбурге.
2: В павильоне Свердловской киностудии два или три показа было?
4: Три показа, по-моему, или четыре, я не помню. Мы же несколько дней показывали, и там были еще дневной показ. Три показа было. Перед показом в пространстве Театра нации проходит лекция, потом зрители видят инсталляцию, и потом сам спектакль. А здесь перед спектаклем была встреча друзей, те, кто помнили Алексея Октябриновича. Мы задавали им вопросы, обсуждали, вот, а потом был спектакль.
3: Да, это абсолютно обжигающие воспоминания, потому что здесь были особенные показы, потому что приехали на показы очень близкие к Балабанову люди. И это были такие теплые разговоры, и здесь же была последняя встреча с Колей. И я, когда вижу крыльцо гостиницы «Космос»
2: Николаем Камякиным,
3: да, мне становится плохо, очень грустно, тяжело. Но спектакль при этом очень дорогой для меня. Этим спектаклем открывалась программа «Слой» в Театре нации. Я была куратором этой программы вместе с Оксаной Ефременко. И, собственно, этот спектакль задал общий тон этой программы. И мы делали еще несколько работ по кинотекстам. Вот программа «Театр нации для нового пространства», разработка кинотекстов в театре. Довольно интересный был опыт для меня. А если говорить о работе, то она была сложная. И было несколько версий спектакля, и финальная версия, как мне кажется, была самой целостной.
2: А вдова Алексея Балабанова, Надежда Васильева, которая художник по костюмам, по профессии, что сказала вам после спектакля? Что он вообще говорил?
4: Она написала свои впечатления в телеграм-канале. Ей очень понравилось то отношение, которое она почувствовала к самому автору и к тексту, потому что здесь надо было быть очень осторожным. Ну, вы представляете, да, что текст Балабанова в театре появился впервые, и надо было быть предельно, ну, хирургической точно с этим. Отсюда и возник жанр перфочиток, что это все-таки такой...
2: И не перформанс, и не читка, а перфочитка.
4: Да, перфочитка. Потому что мы уделяли очень много звучанию у фильмов Балабанова. Особым образом всегда работает звук, как разговаривают артисты. И мы попробовали себе пофантазировать и представить, как бы звучал этот фильм. Вот отсюда появился вот такой вот жанр. И он, скажем, такой адекватный, мне кажется, этому тексту. И мы не делаем какую-то версию все-таки, да. Мы оставляем пространство зрителей послушать и представить, каким бы фильмом это могло быть.
2: Как вы считаете? Я понимаю, что вопрос, наверное, не совсем к вам. Ну, просто тогда, когда вот спектакль прошел на киностудии, был огромный резонанс, очень восторженные отзывы, причем от самых даже критически очень настроенных людей обычно, и даже от тех, кто действительно знали Балабанова, учились там с ним в школе, в Свердловском рок-клубе пересекались. Насколько велика вероятность, что его вновь перевезут в Екатеринбург еще раз?
3: Я думаю, что есть вероятность. Спектакль пользуется сейчас довольно большой популярностью в Москве. Вполне возможно гастроли, потому что здесь прошли они очень хорошо в прошлый раз. И казалось, что даже не хватило показов, потому что павильон Свердловской киностудии был забит до отказа.
2: Да, он там застраивался довольно сложно. Ну, давайте последний, может быть, вопрос. Вы сами ходите на спектакли других режиссеров, другие театры?
4: Конечно.
2: Что видели последнее, что вас поразило?
4: Ну, даже... Так как я много лет учился в лаборатории Юрия Николаевича Бутусова, я очень люблю его спектакли, и, наверное, даже больше московские спектакли. Я сходил на спектакль «Р». Это уже какой-то театр, который мы потеряли, мне кажется, очень смелый. В какие-то моменты я ощущал, что я как бы не могу поверить, что я вот слышу вот этот вот текст.
2: «Р» — это о Рыжем?
4: Нет, это «Ревизор». Вообще, Юрий Николаевич очень много лет назад собирался ставить, и он рассказывал, что они даже собирались на читку, и он увидел, как Райкин захлопнул текст, А Райкин всегда очень...
2: Константин
4: Аркадьевич, он очень бережно относится к тексту. Они читали первоисточник, и он просто потом захлопнул, и он понял, что работа не пойдет. И все-таки через несколько лет они вернулись, переписав текст, и получился не «Ревизор», а «Р». И это очень сильное, мощное впечатление, по крайней мере, мое последнее.
2: Настя, что вы видели?
3: Я видела на дне Никиты Кобелева в Александринке. Мне тоже это впечатлило довольно сильно.
2: Константин, ну вот провинциальные танцы ставят БДР-ку. Провинциальные танцы БДР-ку. Вы пойдете?
1: Очень интересно, да. Заинтересовали. Нужно сходить. Я с ребенком ходил в том сезоне еще в нашу мускомедию на курятник, переполох в курятнике.
2: Переполох в курятнике,
1: нам очень понравился спектакль. Я аж два раза сходил. Еще жену прихватил с собой.
2: Ну, вообще, это, да, показатель. Когда хочется кого-то еще с собой взять, там всем друзьям, соседям рассказать, обязательно на этот спектакль отправить. И они его на «Золотую маску» возили. Переполох в курятнике.
1: Да, один из новых. Там дети очень прекрасно работают. Актерская игра замечательная.
2: И на этом будем прощаться. В студии «Радиофорум» сегодня были в гостях часть постановочной команды балета «Корсар», режиссер Максим Соколов, художник-постановщик Анастасия Юдина и хореограф-постановщик Константин Хлебников. Спасибо, что нашли время.
4: Ждем вас на премьере.
0: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
0: Банк России.
5: Рынок ипотеки в Свердловской области растет. За 7 месяцев этого года в регионе выдали 21 600 ипотечных кредитов на общую сумму 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
6: В целом ипотека составляет более половины в структуре розничного кредитного портфеля. Задолженность по ней на 1 августа превысило 708 миллиардов рублей, прирост в годовом выражении на 11%. Ипотека растет, причем растет не только льготная, но и рыночная. Доля рыночной ипотеки постепенно начинает увеличиваться. Если по итогам 7 месяцев прошлого года доля рыночной ипотеки составляла только 15%, то сегодня она уже составляет 35%.
5: По объему ипотечных кредитов Свердловская область в топ-10 российских регионов занимает 6-е место.
0: Малый и средний бизнес.
5: Молодые предприниматели выбирают IT, науку, спорт и образование для открытия бизнеса. Такие данные представила корпорация малого и среднего предпринимательства на сессии ВПРФ в рамках международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Молодежь сейчас является драйвером развития малого и среднего бизнеса. За год число предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло примерно на четверть, а за 5 лет почти вдвое, рассказала заместитель генерального директора корпорации МСП Юлия Ждан. Научно-технической деятельностью занимаются 10% индивидуальных предпринимателей младше 35 лет, на треть больше, чем среди предпринимателей старшего возраста. В сфере информации и связи работают почти 7,5% молодых ИП против 3,6% в категории 35+. Культуру, спорт и образование молодежь также выбирает в два раза чаще.
0: Рынки, туризм и отдых.
5: Уральцы этим летом реже путешествовали за границу. При этом впервые за 6 лет снизился средний чек за турпоездку. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
7: У нас было определенное снижение из городов Уральского региона и в том числе из Екатеринбурга по целому ряду направлений. И, что важно, на мой взгляд, отметить, произошло снижение среднего чека. То есть на протяжении последних 6 лет он неуклонно возрастал. Сейчас было зафиксировано снижение. При этом средний чек в премиум-сегменте, напротив, существенно вырос. Это небольшое в количественном измерении, ну и в процентном измерении показатель, но тем не менее, наверное, это важно отметить также.
5: Среди лидирующих международных направлений этим летом у уральцев были Турция и Египет. Хотя Турцию существенно оттеснили страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Вьетнам, отметил Михаил Мальцев. В премиум-сегменте лидировала Малайзия. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
8: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
9: Давай, Максим, разберемся для начала с нововведениями в автостраховании. Вот смотри, ЦБ предложил увеличить лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Ну, звучит, прям звучит. На необходимость увеличить страховую сумму по таким выплатам регулятор прямо указал в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-29 годы. Есть такой документ. Сейчас максимальная выплата за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. Ранее правительство и Союз автостраховщиков поддержали увеличение лимита до 2 миллионов рублей. Конкретный новый размер выплаты ЦБ пока не назвал. Лимит за ущерб имуществу при этом остается на уровне 400 тысяч рублей. Максим, надо разобраться вообще, что все это значит, что сейчас, что может быть, чем сердце успокоится когда-нибудь в перспективе в 27-29 году.
10: Да, подожди, сейчас вот разберемся. Да, на железо сейчас действительно 400, жизнь здоровья 500, при этом 500 тысяч это нужно там очень серьезные травмы такие получить.
9: Да, чтобы сверху 100 тысяч еще нас добавилось, да?
10: И да нет, это два разных типа возмещения, вред жизни и здоровью, и железо это
9: есть 400,
10: не связано
9: есть
10: между 500. Собой.
9: Окей.
10: Конечно, конечно, да. И, ну, давно уже витало такое предложение, что нужно уравнять это все с обязательным страхованием ответственности перевозчика, потому что получается какая-то вот, ну, странная история, что если ты, допустим, в такси получил травму какую-то, да, у тебя выплаты до 2 миллионов.
9: А уже
10: если
9: сейчас.
10: Ты пассажир... Уже сейчас, да. Mm-hmm. Уже давно причем. Не только сейчас, очень давно. А если ты пассажир в обычном автомобиле, и те же самые травмы ты получаешь ровно в 4 раза меньше, потому что они считаются по одной и той же методике. И когда вот стало особенно ОСГОБ для такси обязательно, это год назад примерно случилось, тогда вот и так наиболее активно стали говорить о том, что надо бы как-то это уравнять, потому что получается... Странная достаточно история такая, да? Откровенно так
9: говоря. Там автомобиль, тут автомобиль. Там,
10: ну,
9: ДТП,
10: да.
9: Тут ДТП. Последствия, да, плюс-минус одинаковые. Выплаты бы, во сколько? В 4 раза, да?
10: 4 раза. Ровно в 4 раза. Угу. Методика выплат одна и та же. То есть, условно, методика выплат за вред здоровью, это, знаешь, есть такая таблица, где указано, там, перелом руки столько-то, перелом ноги столько-то, вот, и коэффициенты одни и те же, просто по ОСАГО 500 тысяч база, да, по ОСГОП 2 миллиона рублей база, да, то есть 4 раза разница получается как раз. Но при этом, ты знаешь, выплаты вреда и здоровью, жизни вреда и здоровью, все хорошо, и надо их, конечно, поднимать, но многих волнует больше выплата за железо. 400 тысяч уже все чаще и чаще людям не хватает дорожно-транспортного происшествия. Сейчас средняя выплата, по-моему, у нас в районе 120 тысяч рублей, да, то есть до 400-то еще вроде
9: так
10: как
9: еще
10: и далеко.
9: Так еще расти и расти, вот именно.
10: Но это средняя, выплата, да, и здесь надо смотреть, конечно, процентное соотношение, а сколько же выплат максимальных, вот эти вот как раз пресловутые 400. А с учетом того, какие цены на запчасти сейчас, да, стоимость запчастей, она растет и растет, да, вот вчера была статистика, где-то наткнулся о том, что за последний год стоимость запчастей на китайские автомобили выросла за 49% в среднем.
9: За сколько?
10: Так вот, за год, за последний.
9: А, за год.
10: Да, на китайские автомобили, mm-hmm. которые сейчас вот у нас доминируют на рынке, да, фактически. И здесь, конечно, надо повышать выплаты за железо в том числе, но при этом РСА совершенно справедливо говорят о том, что, ну, не можем мы сейчас взять и все сразу поднять там в два раза, да. Это будет означать, что страховка, ну, даже не в два раза вырастет на 100%, а может быть на 80% или на 70%. Но это все равно достаточно такие серьезные получаются цифры. И решили идти по пути такой мягкой реформы, да, потому что когда выплаты за жизнь и здоровье вырастут в 4 раза, полис в 4 раза дороже не станет, да, он станет дороже совсем чуть-чуть. А потом, видимо, да, постепенно будут, может быть, там, не сразу в 2 раза, да, железо прибавлять, ну, может, там, по 100, по 200 тысяч. Здесь надо, конечно, смотреть статистику, которая не всегда публикуется, и вот тех же самых данных, сколько сейчас выплат именно 400 тысяч, да, в общей массе страховых случаев, я, откровенно говоря, не нашел.
8: Избранное из рубрики «Макс Авто».
9: Рынок легковых автомобилей с пробегом падает второй месяц подряд, пишет сегодня газета «Коммерсант». Часть дилеров объясняет это топливным кризисом. Вот это прям вообще как-то меня несколько озадачило. Да, ты планировал купить машину, с бензином образовались проблемы, ты решил машину не покупать, так что ли? Ну ладно, раз дилеры так считают, то пусть так и будет. Часть экспертов связывает это с сезонной нормализацией спроса. Нормализацией в виде снижения, да? Знаковым изменением может быть рост интереса к китайским поддержанным автомобилям, которые в августе заняли 5-е место по продажам на вторичном рынке. Ну, смотри, как будто бы что-то меняется, какая-то новая тенденция. На китайцев начали более внимательно смотреть покупатели на бэушном рынке.
10: Начинает формироваться рынок бэу-автомобилей на китайского производства, так как массовые поставки, массовые продажи их начались в 2022 году. Как раз 4 года прошло, там у кого-то гарантия 3 года была, у кого-то 4, может быть, года гарантия. Да? Гарантия заканчивается, люди, может быть, стараются избавиться по какой-то причине от этих автомобилей. И начинает формироваться рынок, поэтому, безусловно, число китайских автомобилей на БУ-рынке, оно будет расти. Ну, такая ситуация. Это совершенно очевидно. Ну, а по поводу того, что продажи снижаются, знаешь, это вот и попытки это все объяснить, это классический пример автомобильной статистики. Да, когда...
9: Что ты имеешь в виду?
10: Никто на самом деле не знает, почему, и начинают вот пальцем в небо так, а это сезонный спрос, а это, ну, сезонный спрос, хотя это такой фактор многолетний. Да,
9: а это с топливом связано?
10: Летние,
9: или еще что-нибудь?
10: Летние месяцы традиционно считаются таким затишьем, да, люди куда-то уезжают, люди там на море уехали и потом возвращаются. В сентябре всегда начинается небольшой рост продаж. Там, да, ну, по крайней мере, многолетнее наблюдение за авторынком показывает. Но вот отопленный кризис, это вот, по-моему, действительно там пальцем в небо, знаешь, вот, ну, надо же как-то объяснить. А потому что топлива нет. Да, хотя, действительно, я считаю, что я абсолютно прав. Если человек планировал купить автомобиль, ну да, придется постоять на заправке. Но если ему нужен автомобиль, он его купит все равно.
9: Не, ну можно подождать,
10: плюс
9: пока ситуация более-менее не станет стабильной, тогда уже и можно идти за машиной, а пока подождать, присмотреться, общественным транспортом попользоваться. Ну или, допустим, ты хотел бензиновый автомобиль, а сейчас смотришь, что ситуация с дизелем, например, гораздо лучше, ты пытаешься найти дизельный автомобиль, которых, наверное, на вторичном рынке меньше, ну, да, и поэтому все, конечно, тоже меньше. У тебя затягивается поиск автомобиля, ты его не покупаешь, все это влияет на статистику. А?
10: Может
9: разложил?
10: Быть, а
9: вот
10: может
9: видишь,
10: быть,
9: может
10: пошел,
9: такое быть.
10: А может быть, ты вообще пошел на электричку копить, например.
9: Да? Может быть.
10: Понял,
9: а
10: что
9: на вторичке с электричками-то, я думаю, совсем никак. Или почти
10: ну,
9: никак.
10: Ну, они есть, но спрос еще меньше, чем дизельных, естественно.
9: Или на газу, например. Тоже альтернатива, да, на газомоторном топливе.
10: Ну, машины. Кстати, да, записался в очередь на 8 месяцев вперед, да, вот тебе в апреле надо газобаллонное оборудование устанавливать, и зачем тебе до апреля машина, да, вот в апреле куплю. Угу. Сейчас глубина записи просто 3-4 месяца как минимум.
8: Избранное из рубрики «Макс Авто».
9: Пенсионер переплатил 650 тысяч рублей за «нового китайца», в кавычках, в одном из автосалонов Екатеринбурга, чтобы купить там... автомобиль, ему пришлось отдать в трейд-ин предыдущую машину, доплатить существенную часть суммы. Уже после сделки, пишет Е1, покупатель понял, что средняя стоимость этого автомобиля на рынке значительно ниже, чем ему озвучил продавец. Теперь мужчина требует расторгнуть договор и вернуть старую машину. Это вообще как, Максим? Это что? Это так получилось?
10: Схема.
9: Или это какая-то целенаправленная схема со стороны продавца?
10: Это целенаправленная схема, схема старющая просто, об этом много говорили, и даже несколько лет назад там по стране пытались возбуждать уголовные дела, вот не знаю, чем они закончились, да, но такие случаи были.
9: Будем это, Крылова так называемое... цитировать, да, уж сколько раз твердили миру, но ничего не меняется.
10: Знаешь, это
9: люди
10: это
9: попадаются вот называемое... в одни и те же ловушки.
10: Так называемые салоны-мошенники, вот так вот их называют между собой.
9: Сколько лет,
10: да?
9: Максим, мы с тобой про эти салоны-мошенники
10: очень
9: говорили?
10: Много, очень много. Самый
9: столько,
10: главный
9: сколько
10: признак,
9: Абасага примерно, наверное.
10: Самый главный признак, как правило, это автосалон, то, что это мультибренд. Торгуем всем подряд. И один из критериев таких, да, интересных очень, готовность оплатить проезд. То есть, если ты им позвонишь и скажешь, что я живу в Качканаре где-нибудь, то вот они скажут, приезжайте при покупке автомобиля, билеты нам на свой поезд или на автобус дадите, мы компенсируем стоимость проезда.
9: То есть, вот эта вот клиентоориентированность, На самом деле это маска, это декорация, за ней прячется что-то другое совершенно.
10: Ну, конечно,
9: да?
10: Конечно. И психологические приемы, воздействия разные оказываются. Заключение договора занимает весь день, то есть ты приезжаешь с утра туда, да, выходишь вечером, в трейдин невыгодно берут твою машину, куча доп-опций разных. Знаешь, вот даже видел такие доп-опции, ну, а-ля юридические услуги, да, угу. Правовая база водителя, по-моему, называлась. За это брали чуть ли не 100 тысяч рублей, выдавали тебе флешку. На флешке было два файла. ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.
9: Ну, слушай. Безобразие, конечно, полнейшее. Скажи, пожалуйста, а какие-то судебные перспективы-то здесь вырисовываются для человека? Ну, вот он машину купил, переплатил, понимает, что его обманули. И чего? И живи теперь с этим.
10: Положительная практика есть по таким кейсам, да, вот, но надо смотреть вот конкретно там условия договора, смотреть, как все заключалось. Но положительные решения по таким ситуациям они бывают. Ну, знаешь, обидно то, что эти салоны, они существуют очень-очень много лет. Известно место их нахождения всегда. Вот, и наши правоохранительные органы, на мой взгляд, в этом плане ну, несколько недорабатывают, потому что это явная схема, направленная не на продажу автомобиля, да, а на продажу доп. Услуг больше. То есть доп. Услуг, обязательно автомобиль в кредит. Если ты захочешь купить за наличку и позвонишь в такой салон, тебе скажут, что у нас запрет за наличным, мы не продаем. Придумают какую-то нелепейшую причину, почему они за наличные не продают. Чаще всего низкие цены объясняют тем, что это там конфискат банков или салон разорился, а мы все выкупили. Mm-hmm. Да, вот. И если такие сайты салона смотреть, вот не так давно просто был запрос один на такую консультацию. Захожу я на этот сайт и вижу, знаешь, вот «Лада Веста» за 800.
9: Новая.
10: И новая, конечно, новая.
9: При том, что ну, по идее, рыночная цена 1,2 миллиона, да? Ну, что-то.
10: Ну, там, ну, полтора ну, точно, полтора, да? Или там, знаешь, новая откуда-то, да, «Шкода Рапид» за 1,1 миллиона.
9: Конфискат, допустим, да? Безусловно.
10: И вот, знаешь, вот тут еще такой очень интересный момент. Люди, многие люди думают, вот оно, я нашел. Другие мамонты, да, вот они пусть покупают там за полтора.
9: Мамонты. А я куплю за 800.
10: А я нашел за 800. Он едет, покупает, потом случается ситуация, что он выезжает на старой «Ладе Калины» с кредитами на 2 миллиона, и этот человек, он не пойдет в правоохранительные органы. Он даже родственникам своим не скажет о том, что он в
9: кабушку
10: попал. Потому что стыдно, да. И таких людей очень много.
8: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
11: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
12: Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Соответствующее решение одобрено президентом Владимиром Путиным. Речь идет о компаниях Nestle, FM Logistic, Ашан и Лимана Про, пишет Коммерсант. Следующим этапом может стать продажа этих бизнесов, а общая стоимость перечисленных структур оценивается минимум в 600 миллиардов рублей, добавляет издание. В Лимана Про Коммерсанту пояснили, что пока компания не располагает какими-то официальными данными от госорганов и продолжает работать в штатном режиме. Выборы в Госдуму стартовали в Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сообщила о публикации данных о явке избирателей на участке. Сегодня и завтра эту информацию будут озвучивать дважды в день, в 15 и в 20 часов. А опубликовать данные планируют в течение часа после названного времени. В воскресенье 20 сентября информация о явке будет размещена 4 раза. Обращаем внимание, что итоговая явка будет опубликована только вместе с предварительными итогами голосования, сказано в сообщении облсберкома. С января и до конца июля этого года банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. В целом, на 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Продавцам маркетплейса «Озон» выплатили более 8 миллиардов рублей после ударов беспилотников по складам. По данным страховщиков, это около 90 тысяч представителей бизнеса. Выплаты продавцам, размещавшим товары на складах маркетплейса, начались 15 сентября. По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке, пишет газета «Коммерсант». Новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Добавлю, что предстоящие россиянам ноябрьские праздники не будут длинными. Однако из-за того, что 4 ноября – это среда, рабочая неделя для россиян будет короткой. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
13: Информация на правах рекламы.
14: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
15: Повтор программы.
16: Скажем так.
17: Скажем так.
18: Скажем так.
17: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
16: Как скажете.
19: 12+. Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
20: Добрый день.
19: Уважаемые слушатели и зрители, у нас идут видеотрансляции, во-первых, на YouTube-канале «Горожане. Разговор», и, во-вторых, на странице радиофорум ВКонтакте. Добро пожаловать. И сегодня пойдет речь о детском языке. Как это по-научному называется?
20: Наука, которая изучает детскую речь, ее становление, развитие и так далее, называется онтолингвистика. А детский язык, детская речь так и называется.
19: Ну, Стелла Цетлин, исследователь в этой области, ваша коллега, тоже доктор филологических наук, она интересно рассказывала, да, из Петербурга, она рассказывала, что, в принципе, термин-то достаточно свеженький, потому что его сами ученые российские придумали во время очередной своей конференции в 97 году, а за рубежом-то нет такого термина. Ну, там, например, есть там, child language, и все, не более того. Есть такое. А в соцсетях, наверное, редкая мать удержится от того, чтобы не рассказать о таких словечках своего ребенка. Но ведь есть и словари детской речи, так?
20: Ну да, вот это же Стелла Наумовна, про которую вы говорите, она этим занимается. Ну, вообще, нужно сказать, что вот у нас, мне кажется, Корней Иванович породил моду на записывание вот этих вот детских словечек.
19: То есть он был одним из первых, о нем мы поговорим чуть позже и подробно.
20: Да, диалогов каких-то с детьми. Потом многочисленные родители стали записывать, особенно родители-лингвисты. Есть вообще довольно много статей, когда вот счастливая мама, понаблюдав лет 5, 7, 10 за речью ребенка, пишет значит, об этом статью, а, ну и даже вот словари. Да.
19: А словарь, о котором вы сейчас упомянули, который составлялся под руководством Стеллы Цейтлин, называется «Словарь детских словообразовательных инноваций», да, в Петербургском университете. Причем он издавался сначала в Германии, а потом переиздавался в России. Вот так было. А, там есть не просто слова, не просто примеры словоупотребления, там самое милое, еще возраст указан детей, да, речь которых в словаре представлена. Преимущественно от 3 до 8 лет. Можно я приведу несколько примеров? Конечно. А вы, Лена Львовна, угадаете, про что это? И прокомментируйте, хорошо?
20: Ой, ну я плохо угадываю, но попробую прокомментировать.
19: Там не всегда угадать. Можно угадать, но если что, я переведу. Глагол «авать».
20: Наверное, «есть».
19: Нет? Не «хавать», а «авать».
20: Ну, может быть, лаять,
19: да,
20: как собака.
19: Издавать звук «аф-аф».
20: Да.
19: Собачки
20: ава.
19: Не говорят, собачки «авают». Петя, 3 годика. Дальше. Да. Вот это, кстати, не факт, что можно угадать с первого раза. «Бабушник».
20: Вот, это слишком много предположений здесь может быть.
19: У меня бы сразу же ассоциация с таким термином «бабушатник». Знаете, когда такие небольшие квартиры сдают с определенной меблировкой. Нет, тот, кто любит бабушку, бабушник, я бабушку люблю. Игорь, 3 года.
20: Ой, какая прелесть.
19: Балеринить.
20: Как?
19: Балеринить.
20: Танцевать, наверное.
19: Да, подобно балерине. Да. Посмотри, как я балериню сказала Настя П. 6 лет. Не Настя В., если что. Настя П. не та. Вот еще красиво очень. Вдружиться.
20: Ну, подружиться, наверное.
19: Крепко подружиться,
20: ну, вот
19: с кем-нибудь.
20: Влюбиться прямо.
19: Почти на грани. Приходит из детского сада Дима, 4 годика. Мама, а в меня Аленка вдружилась.
20: Какая прелесть.
19: Да. Дальше. Просто, но мило. Наряжуха.
20: Ой, ну тоже может быть много предположений.
19: Серьезно?
20: Но скорее девочка, которая нарядилась.
19: Да, любит наряжаться. Какие здесь еще могут быть предположения?
20: Ну, просто я знаю диалектное слово «наряжуха», которое обозначает ряженую.
19: Нет, здесь свят. Все просто. Я наряжуха Маша 2 лет. Прекрасно. Любимая носорочица. Существительное. Носорочица.
20: На?
19: Да. Нет, носорочица, существительное то есть... женского рода.
20: А, ну какая-нибудь маленькая девочка, носорожек, что ли?
19: Самка носорога. Мы в зоопарке видели носорочицу, сказала девочка Лена, 6 лет.
20: Ага, ну вот если бы носорожица была, так тогда уж совсем хорошо, но ну,
19: а
20: пусть
19: носорочица.
20: Да.
19: Здесь надо помягче. Понимать, что, наверное, ни один словарь, в принципе, любой не является исчерпывающим.
20: Конечно.
19: А уж такие словари,
20: ну,
19: детские речи, тем более, потому что каждый день что-то новое возникает,
20: да,
19: во
20: это
19: всем
20: вот
19: мире.
20: Просто это, так сказать, сборник примеров. Ни в коем случае это не исчерпывает ничего.
19: Таким образом, вы уже упомянули одного человека, который фактически одним из первых стал собирать и классифицировать детские слова в нашей стране. Во всяком случае, из тех, кого мы знаем.
20: Да.
19: Это Корней Иванович Чуковский. Что-то за книга популярная.
20: Ну, это замечательная книга «От 2 до 5», которую все очень любят читать. Это образец такой вот научно-популярной книжки. Очень добрый, очень умный.
19: В 28-м году, по-моему, первое издание было, и только при жизни Корнея Чуковского было 20 переизданий с дополнениями, естественно,
20: конечно,
19: с какими-то, да. То есть он анализировал цитаты и своей дочки, например, Ляли, и детей своих знакомых, вот, например, прекрасные. Когда Ляли было 2,5 года, какой-то незнакомый спросил ее в шутку: «Ты хотела бы быть моей дочкой?» Она ответила ему величаво: «Я мамина и больше никого иная». А еще специально Елена Львовна для вас. Жена филолога, она играла с 4-летним сыном, и вот какой диалог был. Жена: «Ах ты, Мусенька, Дусенька, Пусенька». Сын: «Мама, не кривляй русский язык».
20: Душечка и мама.
19: Разбирать сейчас будем. Будем, да? Чем, на ваш взгляд, детское чувство языка отличается от взрослого?
20: Ну, видите, поскольку ребенок еще не знаком с нормами, для него восприятие каждого слова отличается новизной, и он может, очень спокойно эти нормы нарушать. Уже понимая, что у языка есть система, он же уже может говорить, да, то есть он системными свойствами владеет, он понимает, там, как склонять, спрягать и так далее.
19: Но нюансов при этом, не знает.
20: Да, при этом он, значит, не знает нормы, и он может как бы заполнять те пустые места, которые в нашем взрослом нормированном, так сказать, языке норма отрицает. Да? То есть он может не знать, что нельзя, допустим, в первом лице говорить «пылесошу». Да?
19: Кстати, ну, а почему? Говоря, почему? Да. Вот я ребенок, например, и я спрашиваю вас, тетя Лена, почему? Почему нельзя говорить, если можно говорить «пылесосит», «он пылесосит», «она пылесосит», «я что делаю? Пылесошу». И что скажет тетя Лена неразумному младенцу?
20: Тетя Лена просто скажет, что ну, лучше бы ты сказал как-нибудь по-другому, что там
19: давай будем пылесосить.
20: А почему? Ну, сказала бы, что ну, это немножечко неблагозвучно.
19: Некрасиво.
20: Не звучит.
19: Не знаю, примет ли ребеночек этот аргумент, ну ладно. Но мне кажется, что, знаете, есть особенное детское чутье языка, когда ребенок очень четко считывает главный признак предмета, о котором он говорит. И, кстати, у Чуковского, по-моему, у него есть несколько таких примеров показательных. Например, «жмутные туфли», «взбеситая лошадь» или «клевачий петух».
20: Да, ребенок вообще очень любит упоминать действия. Вот что делает предмет?
19: Оглаголивает.
20: Да, потому что для ребенка очень важно с предметом взаимодействовать не статично, а именно в динамике. Вот мы, когда проводили номинативные эксперименты, мы это очень любим в нашей проблемной группе в университете, предлагать какой-нибудь предмет, и человек должен назвать. Да? Просто ты смотришь на предмет, а предмет неизвестный тебе, да, какой-то. Ну, какой-нибудь что-то причудливой формы, какая-нибудь каталка, значит, непонятно какая. Вот взрослый не берет это в руки.
19: Ну, например, взрослому... какой-нибудь пипидастр.
20: Да.
19: Не все знают, что это такое, да?
20: Да, взрослому достаточно посмотреть, он посмотрел и назвал. Ребенку очень важно попробовать всеми органами чувств на цвет, на вкус, на запах и на действие этот предмет. Ему важно, чтобы предмет там катался, передвигался и так далее. Он в динамике воспринимает.
19: Поэтому глаголы, да?
20: Ну, наверное, поэтому, что, так сказать, ребенок видит предметы картинками, включенными в какое-то действие, как правило.
19: Вот часы чесикают у Чуковского, например. Он приводит такое, отскорлупать на макаронице.
20: Ну, наверное, вот любовь к действиям, она здесь сказывается. И, собственно, вот все вот эти такие междометные формы, да, которые отражают, что делает животное, предположим. Ну, самые распространенные такие, да, кошечка мяу-мяу, собачка аф-аф и так далее. Вот это все ведь тоже проявление того, что ребенка лучше учить по типичному действию.
19: Но здесь было звукоподражание, да. То, что вы сейчас привели в пример.
20: Да, подражание, звук, но все равно это же действие.
19: А в вашей проблемной группе какие были предметы и какие слова назывались?
20: Ой, ну это было очень давно, но предметы были, вот я помню, что были какие-нибудь, например, каталки, то есть такой предмет, что-то, которое может кататься на колесиках, но совершенно неопределенной формы.
19: Так.
20: Взрослому не нужно эту катать. Взрослый просто посмотрел и назвал. Вот я уже не помню эту форму, но неопределенно. Ведь нам же было важно, чтобы ты это не лошадью назвал, а придумал слово.
19: Вы знаете, простите за неэфирное выражение, у взрослого на подобное всегда одно и то же. Непонятная хрень. Вот. А ребенок, он как раз в этом смысле более точен.
20: Нет, если ты взрослому дашь задание назвать, то взрослый частенько назовет, но по форме, допустим. По форме, по цвету, да. А, значит, ребенку надо потрогать, включить во взаимодействие какое-то свое активное.
19: Посмотреть покатать, динамику.
20: Покатать, да. Кстати, посмотреть, как устроено.
19: А вот в этом смысле, раз уж мы затронули тему оглаголивания, дети ведь, они фактически делают то же, что делали многие наши знаменитые писатели и поэты, просто они не осознают своего языкового новаторства, как там Гоголь, например, об иностранице, или да, кто еще, Державин сочинил глагол «ручиться», или вот то, что любимое многими Щедрин, как же у него, «душедранствовать» было.
20: Ну да, то есть, конечно, в этом смысле детская речь близка поэтической в чем-то, ну, далеко не во всем. То есть вот излишняя поэтизация детской речи тоже не совсем это верный такой путь.
19: Почему?
20: Значит, сейчас скажу, потому что дети могут говорить, ну, значит, не стоит думать, что они постоянно говорят так красиво, как поэты. Вот у нашего

0: Есть гораздо, мне кажется, более яркий пример. У Велимира Хлебникова есть стихотворение, где есть слово «смеяние». «Смеяние». Угу. «Заклятие смеха» называется, но неважно. Так да, вот, да, да, да. Я уже не помню, какой словарь детской речи зафиксировал это же слово, которое было придумано мальчиком Мишей 5 лет от роду, который явно Велимира Хлебникова не
1: конечно,
0: читал. Он
1: конечно.
0: Придумал ребенок слово «смеяние».
1: Он это может сделать, так сказать, ребенок. Ему это просто. В принципе, все мы можем сделать, но ему это проще, чем нам, просто по той причине, что у него нет еще сложившихся литературных норм. Поэтому он пробует слово так же, как предмет. Вот предмет он пробует, там, катается ли он, да, там, пахнет, из чего состоит, да. Так и слово он пробует на вкус, на запах, на цвет.
0: И случаются такие забавные совпадения. Конечно. Но вот когда родители действительно начинают умиляться и приписывать излишнюю метафоричность своему ребенку, мне кажется, там вообще абсолютно все наоборот происходит, потому что речь детей, она совершенно лишена метафор. Дети всегда все в лоб воспринимают, из-за чего какие-то, наоборот, комические ситуации и возникают.
1: Ну, я бы не сказала, что она совсем лишена метафор. Конечно, нет. Но вот в случае, как случай с арбузиком, который мы только что привели, мы увидели, что эта метафора, она не по всем признакам, которые могут быть учтены в образной номинации. А образная номинация все-таки она комплексная. Как правило, включает и цветовой, и световой, и там формальный такой-сякой признак.
0: Я сейчас, наверное, чуть-чуть о другом, о неумении воспринимать двойственность образов. Просто потому, что еще дети тоже, недостаточно хорошо владеют языком. Есть знаменитый пример, например, когда взрослый говорит: «Я этому до смерти рад», а ребенок реагирует: «А почему тогда ты до сих пор не умираешь?»
1: Да, да, конечно. Ну, понятно, что ребенок буквализирует, безусловно, и очень многие вещи, так сказать, воспринимает в лоб. И я бы тут на месте родителей, конечно, пыталась выдерживать норму, то есть меру, не норму, а меру. Потому что, конечно, это очень сложно выдерживать меру. С одной стороны, действительно, надо развивать детское, значит, языковое чутье, и там записывать, и все время с ребенком, так сказать, разговаривать, чтобы он пробовал все это делать. С другой стороны, неумеренно восхищаться детским словотворчеством, считая, что каждое его высказывание – это перл, это немножечко приводит к искажениям самооценки и так далее.
0: Как говорит ребенок на самом раннем этапе освоения языка, когда он еще не может классифицировать окружающий мир?
1: Многие исследователи писали, что есть такая интересная черта, но черт много, я только одну приведу в качестве примера. Для ребенка многие предметы – это предметы, которые названы именами собственными, а не нарицательными. Потому что ребенок еще не может классифицировать, да? То есть, ну, объединять предметы в класс. Он привык, что у него есть одна мама. Он приходит в детский сад, ну, еще пока в ясли, да? И какой-нибудь чужой Пашка назвал какую-нибудь чужую тетку мамой. И наш мальчик, там, Коленька или Петенька, бросится на Пашку с кулаками и будет кричать, что это у тебя не мама, вот у меня так мама, да? И в этом смысле даже вот этому как бы аккомпанируют детские рисунки, когда, например, ребенок может рисовать маму там выше дома, выше дерева, потому что мама, она единственная. И вот постепенно у ребенка познание мира происходит как раз ведомое словом, когда он подключает разные предметы в класс, руководствуясь вот этим вот ведущим словом. Что я имею в виду? Я тут хочу привести ситуацию в пример, которую приводил Юрий Михайлович Лотман, который наш замечательный литературовед, культуролог, антрополог, семиотик, историк культуры, он гулял по парку и увидел мальчика маленького, который тоже гулял с папой. И этот мальчик взял палку, и он бегал от дерево к дереву, а там, ну, разные деревья росли, там, береза, дуб, тополь и так далее. ударял каждое дерево палкой,

0: И очень радостно и совершенном таком счастье кричал: «Это дерево, и это тоже дерево».
1: Не потому, что он хулиганил.
0: Не потому, что он хулиганил, а потому, что он, наконец, преодолел свой когнитивный диссонанс, который у него был до этого. Потому что когда вы маленькая девочка, и мама вас познакомила с деревом...
1: Вот это береза. То есть дерево обязательно белое с пятнышками. А когда ты видишь сосну, так это ж не дерево получается.
0: В том-то и дело. Например. То есть мама, показав на березу, сказала, что это дерево. И для вас это пока что имя собственное, обязательно беленькое. Поэтому, когда мама потом показывает на елку и говорит, что это дерево, вы можете эту маму ударить палкой и сказать, что нет, это не дерево, потому что совершенно другие свойства. И прелесть и чудо языка, вот чудо языка, в том, что маме не надо вас знакомить с ботанической классификацией. Маме достаточно использовать слово по отношению к разным явлениям действительности, и слово дает чудо соединения этих предметов в класс. Поэтому мальчик, который бил по деревьям палкой, он узнавал, что вот это все деревья. Для него было открытие.
1: Открытие – то, что некоторые детские словечки совпадают с народной этимологией. Удивительно совпадают. Вот это действительно маленькие
0: открытия.
1: Но они
0: созданы по законам народной этимологии.
1: Вот почему так получается. Вот есть пример. Ребеночек жил под Одессой и сам изобрел слова о будке и о детке, которые существуют давным-давно на русском севере, вашим любимым.
0: Ну, просто потому, что ребеночек заполнил пустые клеточки в словообразовательной парадигме, как сказал бы лингвист. Ведь язык – это система возможностей, это потенциальная система. Ребенок воспринимает эти возможности гораздо свободнее, чем все мы.
1: И он не понимает, почему многие правила периодически нарушаются, когда составляет слова. Вот как он может говорить? Он совершенно вольно может отрезать приставку от корня и вообще просто часть слова.
0: Конечно.
1: Почему, например, ребенок говорит, можно говорить нельзя, а слово «льзя» говорить нельзя? Объясните, почему? Или если этот человек неряха, ну я-то точно ряха.
0: Конечно. И, в общем-то, ребенок ведь совершенно в этом прав, потому что он освоил словообразование, он начал его понимать, и он экспериментирует со словами, а исторически было и «льзя», была и «ряха», да, все это было. И вот, кстати, вот эти примеры, они показывают, что ни в коем случае нельзя уменьшать количество занятий по словообразованию в школах, и надо вводить как можно больше таких занятий, в садиках вводить, потому что маленький ребенок хорошо чувствует, как строится слово.
1: Вот рубрика «Полезные советы для родителей» обязательно будет, но она будет чуть позже. Ну и дети, они же взрослых начинают с точки зрения слова образования проверять на прочность, начинают задавать неудобные вопросы, например, начальная школа, это что, школа для начальников? Или кочегарка, жена кочегара? То есть они начинают чувствовать язык, но не до конца.
0: Ну, не то чтобы не до конца, они идут по своей логике. И они, как я уже сказала, испытывают разные возможности. Другое дело, что наша с вами скучная взрослая норма, она выбирает из разных возможностей какую-то одну. Теоретически ведь возможно, значит, расшифровать там гололедицу как женскую баню. Ну, понятно, что это шутка, да? Но ведь наша система языковая нам дает такую возможность.
1: Да,
0: можно ею воспользоваться.
1: Да, действительно. И получается какое-то ложное истолкование слов. Еще один пример, о котором я читала. Вот мальчик маленький увидел мужчину и ребенка. Папа ему сказал, вот это финн. Ну, по национальности.
0: Ага.
1: Ой, тогда маленький, это финик.
0: Финик,
1: да. А почему нет? Или, например, скрещивание слов. Очень многие дети любят. И у Чуковского тоже есть этот пример. Моя чашка такая блистенькая. от двух слов, блестящая, блестящая и чистенькая.
0: Чистенькая, да. Замечательно. Это прекрасная контаминация. То есть, значит, ребенок свободно пользуется возможностями языка. Молодец.
1: А является ли языковая способность врожденной?
0: Нет. Ни в коем случае. Есть самые разные мифы о том, что она является врожденной, но мы с вами хорошо должны понимать, что если мы в эти мифы будем верить, то мы будем считать, что язык сам собой откуда-то у ребенка возьмется. Ни в коем случае.
1: Мистическая теория, что внутри тебя живет прояязык, и ему нужно дать волю.
0: Ты, родитель, должен все время говорить с ребенком. Только так ты в ребенке и язык разовьешь, и мышление.
1: Без социума невозможно научиться.
0: Абсолютно невозможно.
1: Говорить, даже примитивно.
0: Да, есть один из очень таких известных мифов о том, как один египетский фараон, это фараон Псаммитих, задумался над тем, что его язык древнеегипетский должен быть, конечно, самым древним.
1: То есть он и есть праязык, но нужно как-то доказать. Седьмой век до нашей эры.
0: Да,
1: великий лингвист. Он большой ученый, фараон Псаммитих.
0: Да, и ему хотелось в данном случае доказать, что вот этот язык самый древний. А вот, так сказать, по соседству фригийцы, и у них фригийский язык, значит. И вот фараон, ну, якобы Геродот так считает, значит, так описывает, задумал блестящий, как, по каким-то параметрам, эксперимент. Он изолировал от общества детей, это было два маленьких ребеночка.
1: Рабы, конечно, да.
0: Ну да, иначе которые, как будто бы жили в лесу. В общем,
1: я слышала, все-таки в хижине пастуха. Там условия были такие, что пастух не должен был с ними разговаривать, но это многое объясняет. Он должен был обеспечивать их едой, питьем, там овечки.
0: Да,
1: они были здоровы, если что.
0: Да, и они просто не имели никакого социума рядом. И задача была в том, то есть это были, ну, тоже маугли такие, десоциализированные.
1: То есть он только давал еду, но говорить права не имел вообще при них.
0: Да, задача была в том, чтобы он мог когда-нибудь услышать, что же эти дети скажут, когда у них чудом откроется языковая способность.
1: И вот деткам 2 года.
0: Да, и якобы эти дети, уж мы не знаем, хором или там в какой-то последовательности, сказали слово «бекас». И это слово «бекас» обозначает «хлеб». Но хлеб по-фригийски.
1: Шах и мат фараон.
0: Да, шах и мат фараону. В этом мифе что замечательно? Замечательно то, что само слово вот это, которое якобы дети сказали, оно вообще придумано-то довольно-таки славно с точки зрения детской речи, потому что оно начинается губным звуком. У нас есть вот губные БПМ. Губы – это то, что ребенку легче всего
1: использовать,
0: включать в какие-то там вот эти вот всякие действия произносит. Вот, значит, не случайно он любит говорить, что лошадка там, значит, лошадке надо говорить тпру, да, вот. То есть всякие штуки, где хорошо используются
1: лошадка, папа,
0: губы.
1: Папа, мама, вот это все.
0: Да, папа, мама, баба – это, естественно, все слова с губными. Да, причем с удвоенными, такие простые слова с губными. Да? Поэтому то, что дети якобы произнесли «бекас».
1: Они никакого хлеба не произносили. Это просто похоже было на слово «хлеб»,
0: ну,
1: «бекас».
0: Мы не знаем, мы не видели этих детей.
1: Но мы же верим Геродоту, как себе не верим.
0: Ну, да, да, да, да. То есть, видите, миф этот абсолютно неправ, так сказать, неверен с точки зрения того, что дети могли бы быть способны произнести членораздельное слово, ни с кем не разговаривая. Но миф этот интересен, во-первых, с точки зрения самой постановки вопроса, ну, не дай бог повторить, конечно, тем не менее. Во-вторых, с точки зрения того, что слово хорошо материализует вот эту вот особенность, значит, детей начинать осваивать речевой аппарат с губных.
1: А с чего начинать? Вот сейчас та самая рубрика «Полезные советы». С чего нужно начинать папе или маме обучение русскому языку? И в каком возрасте это нужно делать?
0: Кстати, я прошу прощения, моя предыдущая, значит, реплика была не совсем корректна. Вот когда, значит, ребенок только кряхтит, да, еще, ну, совсем уж грудничок, да, он издает что-то типа гласных звуков, да. А когда я говорю про губные, это согласные. Вот их ты, так сказать, легче вот таким вот образом начинать. Что касается наших советов, так сказать, родителям, то главный совет и единственный, сказала бы я, говорите, говорите, говорите с детьми. Ни в коем случае не молчите. Пойте им песни, рассказывайте сказки, спрашивайте, говорите, чтобы у них все время в ушах
1: были слова.
0: Были слова, конечно.
1: Но это еще не все.
0: Чтобы как можно раньше, да, чтобы у них, значит, развивалась эта языковая способность.
1: Без насилия нельзя никак?
0: Без насилия нет.
1: А теперь расшифруйте, о чем вы.
0: Постепенно, когда ребенок сможет запоминать, да, вы не только должны будете читать там книжки, предположим, но и требовать от него, чтобы он запоминал и повторял.
1: То есть, наизусть учить,
0: конечно,
1: стихи, например.
0: Наизусть,
1: многие,
0: безусловно,
1: считали и продолжают считать, что это насилие, которое абсолютно ни к чему не приводит и никак интеллектуально ребенка не развивает, что это бесполезная вещь.
0: Ни в
1: Объясните,
0: коем случае.
1: Почему они не правы, эти люди?
0: Наше вот пренебрежение к памяти, оно привело к тому, что в 21 веке, как все больше и больше говорят ученые, когнитологи, психологи, лингвисты и там, так сказать, разные другие ученые, мы на пороге и уже вошли в когнитивную просто-напросто пропасть, яму, катастрофу, там, как хотите, скажите. Потому что человечество стало пренебрегать памятью, думая, что оно в любом случае посмотрит в интернет, все узнает. Шутки по этому поводу, как правило, вот, начались с врачей-хирургов, когда хирургу надо срочно что-нибудь сделать.
1: А он гуглит. Говорит,
0: да, а он гуглит, я, простите, должен тут посмотреть, и, значит, больной умер. Но это относится далеко не только к хирургам, это относится ко всем. Потому что если вы не полагаетесь на свою память, да, ваш мозг перестает быть активным, перестает быть цепким, перестает уметь воспроизводить информацию, а вы ведь эту информацию, когда вы что-то учите наизусть, пусть это наизусть, вы же это по-своему перекладываете в сознание.
1: А что лучше, с чего лучше начинать вот это вот наизусть?
0: Да все что угодно, стихи, песенки, там, читайте сказки, разыгрывайте по ролям, там, вы какое-нибудь одно предложение, значит, ребенок другое. Там,
1: у меня коллега в раннем
0: диалог.
1: Возрасте, не буду говорить, кто она, коллега по редакции шокировала в малолетстве своим Деда Мороза, когда встала на стульчик и с выражением стала читать «Скажи-ка, дядя, ведь недаром» и так далее. Хотя бы ради этого, чтобы шокировать Деда Мороза, можно что-то выучить. Елена Львовна, ваше первое стихотворение, которое вы выучили наизусть в малолетстве.
0: Я, конечно, думаю, что в детстве я учила в самом раннем что-то простое, вроде «Идет бычок, качается» или «Наша Таня громко плачет», но так же, как, значит, коллега вставала, значит, на стульчик с Бородиным, так я в садике вставала с «Погиб поэт, невольник чести».
1: Сколько вам лет было тогда? То есть вот в детском
0: уже
1: садике это было?
0: Детско, конечно. Уже история, так сказать, умалчивает.
1: То есть вы уже тогда людей не жалели?
0: Да. Значит, я бы не сказала, что родители должны умиляться тому, что дети учат наизусть взрослые стихи. Конечно, нет. Конечно, там всякому овощу свое время и так далее. Но лучше учить. Лучше пусть он даже Бродского выучит, черт возьми, чем не учить.
1: Ну, кроме изучения наизусть, что еще можно под финал программы посоветовать?
0: Учить иностранные языки.
1: Все-таки чем раньше, тем лучше.
0: Чем раньше, тем лучше, конечно. Потому что маленькие дети, вот если взять двуязычных детей, да, вот детей, значит, эмигрантов или тех, кто там живут в двуязычной стране и так далее, Ну, они ведь очень хорошо, очень легко переходят там с русского на польский или там на английский, на французский. Понятно, что эти языки у них могут по-разному, значит, распределяться, да, и для разных каких-то функций использоваться, но дети хорошо учат языки.
1: В общем, хотя бы начните с русского, и как можно, да, как можно раньше. Спасибо большое, Елена Львовна. Мы говорили про детские слова и детскую речь в программе «Скажем так», о видеозаписи этой программы вы сможете найти, во-первых, на нашем YouTube-канале, канале «Радиофорум Горожане. Разговор» или на странице «Радиофорум ВКонтакте». До свидания.
0: Всего хорошего.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Меломанский спектакль из Санкт-Петербурга «Лайка Роллинг Стоун» привезли на гастроли в Екатеринбург. Завтра он идет на 6-м этаже Ельцин-центра в 603-й аудитории. Автор и исполнитель Александр Савчук. Казалось бы, на сцене только артист со своим проигрывателем, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказано, о чем и зачем. А еще как подобрана музыка. От саундтреков к фильмам Сергея Соловьева до Боба Дилана, от «Наутилус Помпилиус» до «Дорс». Название спектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Это тот самый спектакль, на котором кто-то будет радоваться совпадению музыкальных вкусов, а кто-то открывать для себя новую музыку 30-летней давности. Начало завтра в 17 часов и в 19:30. Входной билет стоит 2400 рублей.
2: Концерты.
3: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гриболя «Послушайте» анонсировали в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гриболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. 11 октября состоится концерт, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем. Три песни Густава Малера, композитора, который оказал огромное влияние на творчество Шостаковича, с Бенджамином Бриттоном Дмитрия Дмитриевича связывала большая человеческая и творческая дружба, что нашло отражение в посвященных друг другу сочинениях. Бриттон посвятил Шостаковичу оперу «Блудный сын», а Шостакович в ответ – одно из своих последних сочинений – 14-ю симфонию. И также в программе три стихотворения Марины Цветаевой, любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко, который учитель не только высоко оценил, но даже попросил переписать эти песни и подарить их ему. 11 октября, начало концерта в 19 часов, билеты от 1800 рублей.
2: Лекции.
3: 4 октября в Ельцин-центре стартует авторский цикл филолога, доцента Санкт-Петербургского гуманитарного университета Нины Щербак «По законам детектива». И тема первой встречи – «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». Речь пойдет об узнаваемых типах героев, правилах построения интриги и особых отношениях между сыщиком, преступником и читателем. Вообще же авторский цикл прослеживает историю жанра от рассказов Эдгара По до британского так называемого «уютного детектива». Это, к примеру, романы Питера Боланда про трех старушек из благотворительного магазина, которые в перерывах между расследованиями убийств любят выпить чай с тортиком. В цикле еще речь пойдет о французской детективной традиции, русской психологической прозе от Достоевского до Набокова и кинематографических интерпретациях детективов. Первая лекция состоится 4 октября, это воскресенье. Начало в 17 часов, билет стоит 300 рублей.
2: Выставки.
3: Последние три дня до 20 сентября в холле перед кинозалом еще работает фотовыставка «Август 91-го. Кто, если не ты?», посвященная драматическим событиям августа 91-го года, когда члены ГКЧП попытались совершить государственный переворот и отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева. Готовы они были арестовать и президента России Бориса Ельцина. В Москву вошли танки, а к Белому дому стали собираться москвичи. К вечеру уже не только в столице, но и в других крупных городах страны на центральной площади вышли сотни тысяч человек, несогласных с действиями ГКЧП.
2: А также...
3: А уже буквально с 24 сентября в фойе кинозала откроется выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Дело в том, что этот год стал для ВИЗа годом сразу двух юбилеев. 300-летие основания Верхоседского завода и 100-летие образования Верхоседского района. Через фотографии, документы и артефакты выставка расскажет историю одной из самых уникальных территорий города, выросшей вокруг старейшего металлургического завода. Полную афишу всех событий, которые проходят в Ельцин-центре, можно найти на его официальном сайте и в соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Давай, Максим, разберемся для начала с нововведениями в автостраховании. Вот смотри, ЦБ предложил увеличить лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Ну, звучит, прям звучит. На необходимость увеличить страховую сумму по таким выплатам регулятор прямо указал в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-29 годы. Есть такой документ. Сейчас максимальная выплата за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. Ранее правительство и Союз автостраховщиков поддержали увеличение лимита до 2 миллионов рублей. Конкретный новый размер выплаты ЦБ пока не назвал. Лимит за ущерб имуществу при этом остается на уровне 400 тысяч рублей. Максим, надо разобраться вообще, что все это значит, что сейчас, что может быть, чем сердце успокоится когда-нибудь в перспективе в 27-29 году.
5: Да, подожди, сейчас вот разберемся. Да, на железо сейчас действительно 400, жизнь здоровье 500, при этом 500 тысяч это нужно там очень серьезные травмы такие получить.
4: Да, чтобы сверху 100 тысяч еще добавилось, да?
5: Да нет, это два разных типа возмещения, вред жизни и здоровью, и железо это не связано между собой.
4: А, есть 400, есть 500. Окей.
5: Конечно, конечно, да. И, ну, давно уже витало такое предложение, что нужно уравнять это все с обязательным страхованием ответственности перевозчика, потому что получается какая-то вот, ну, странная история, что если ты, допустим, в такси получил травму какую-то, да, у тебя выплаты до 2 миллионов.
4: А уже
5: если
4: сейчас.
5: Ты пассажир... Уже сейчас, да. Mm-hmm. Уже давно причем. Не только сейчас, очень давно. А если ты пассажир в обычном автомобиле, и те же самые травмы ты получаешь ровно в 4 раза меньше, потому что они считаются по одной и той же методике. И когда вот стало особенно ОСГОБ для такси обязательно, это год назад примерно случилось, тогда вот и так наиболее активно стали говорить о том, что надо бы как-то это уравнять, потому что получается... Странная достаточно история такая, да? Откровенно так говоря.
4: Там автомобиль, тут автомобиль. Там,
5: ну,
4: ДТП,
5: да.
4: Тут ДТП. Последствия, да, плюс-минус одинаковые. Выплаты во сколько? В 4 раза, да?
5: 4 раза. Ровно в 4 раза. Угу. Методика выплат одна и та же. То есть, условно, методика выплат за вред здоровью, это, знаешь, есть такая таблица, где указано, там, перелом руки столько-то, перелом ноги столько-то, вот, и коэффициенты одни и те же, просто по ОСАГО 500 тысяч база, да, по ОСГОП 2 миллиона рублей база, да, то есть 4 раза разница получается как раз. Но при этом, ты знаешь, выплаты вреда и здоровью, жизни вреда и здоровью, все хорошо, и надо их, конечно, поднимать, но многих волнует больше выплаты за железо. 400 тысяч уже все чаще и чаще людям не хватает дорожно-транспортного происшествия. Сейчас средняя выплата, по-моему, у нас в районе 120 тысяч рублей, да, то есть до 400-то еще вроде
4: так
5: как
4: еще и
5: далеко.
4: Так еще расти и расти, вот именно.
5: Но это средняя, выплата, да, и здесь надо смотреть, конечно, процентное соотношение, а сколько же выплат максимальных, вот эти вот как раз пресловутые 400. А с учетом того, какие цены на запчасти сейчас, да, и стоимость запчастей, она растет и растет, да, вот вчера была статистика, где-то наткнулся о том, что за последний год стоимость запчастей на китайские автомобили выросла на 49% в среднем.
4: За сколько?
5: Так вот, за год, за последний.
4: А, за год.
5: Да, на китайские автомобили, mm-hmm. которые сейчас вот у нас доминируют на рынке, да, фактически. И здесь, конечно, надо повышать выплаты за железо в том числе, но при этом РСА совершенно справедливо говорят о том, что ну, не можем мы сейчас взять и все сразу поднять там, в два раза. Да? Это будет означать, что страховка ну, даже не в два раза вырастет на 100%, а может быть на 80% или на 70%. Но это все равно достаточно такие серьезные получаются цифры. И решили идти по пути такой мягкой реформы. Да? Потому что когда выплаты за жизнь и здоровье вырастут в 4 раза, полис в 4 раза дороже не станет. Да? Он станет дороже совсем чуть-чуть. А потом, видимо, да, постепенно будут, может быть, там не сразу в 2 раза да, железо прибавлять, ну, может, там по 100, по 200 тысяч. Здесь надо, конечно, смотреть статистику, которая не всегда публикуется, и вот тех же самых данных, сколько сейчас выплат именно 400 тысяч, да, в общей массе страховых случаев, я, откровенно говоря, не нашел.
4: Слушай, вот ну про железо-то статистики. Вообще ведь ничего не сказано, насколько я понимаю, в основных направлениях развития.
5: Вот это и пугает.
4: Жизнь, здоровье, что... да, и это мы приветствуем, а по железу тишина.
5: Да, это и пугает, потому что эта концепция, она рассчитана на 3 года, 27-й, 28-й, 29-й.
4: Угу.
5: И просто если...
4: Можно даже сделать дальше... вывод, получается, что до конца 2029 года ожидать увеличения выплат ну, слушай, сверх этих 400 тысяч не стоит.
5: Ну, любую концепцию можно внести изменения, можно. Это мы все прекрасно знаем.
4: А
5: да?
4: Можно и не вносить.
5: Вот, но пока такой вопрос не рассматривается. Может быть, ждут пока случаев, вот, когда страховое возмещение переваливает за 400 или близко к 400 тысячам, будет побольше. Ну, наверное, так. Такая логика.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: Рынок легковых автомобилей с пробегом падает второй месяц подряд, пишет сегодня газета «Коммерсант». Часть дилеров объясняет это топливным кризисом. Вот это прям вообще как-то да, меня несколько озадачило. Да, ты планировал купить машину, с бензином образовались проблемы, ты решил машину не покупать, так что ли? Ну ладно, раз дилеры так считают, то пусть так и будет. Часть экспертов связывает это с сезонной нормализацией спроса. Нормализацией в виде снижения, да? Знаковым... Изменение может быть рост интереса к китайским поддержанным автомобилям, которые в августе заняли 5-е место по продажам на вторичном рынке. Ну, смотри, как будто бы что-то меняется, какая-то новая тенденция. На китайцев начали более внимательно смотреть покупатели ну, на бэушном рынке.
5: Наверное, начинает формироваться рынок бэу-автомобилей на китайского производства, так как массовые поставки, массовые продажи их начались в 2022 году. Как раз 4 года прошло, там у кого-то гарантия 3 года была, у кого-то 4, может быть, года гарантия, да? Гарантия заканчивается, люди, может быть, стараются избавиться по какой-то причине от этих автомобилей. И начинает формироваться рынок, поэтому, безусловно, число китайских автомобилей на БУ-рынке, оно будет расти. Ну, такая ситуация. Это совершенно очевидно. Ну, а по поводу того, что продажи снижаются, знаешь, это вот и попытки это все объяснить, это классический пример автомобильной статистики. Да, когда...
4: Что ты имеешь в виду?
5: Никто на самом деле не знает, почему, и начинают вот пальцем в небо так, а это сезонный спрос, а это... Ну, сезонный спрос, хотя это такой фактор многолетний, да.
4: А
5: ну,
4: это с топливом связано?
5: Летние месяцы традиционно считаются таким затишьем, да, люди куда-то уезжают, люди там на море уехали и потом возвращаются. В сентябре всегда начинается небольшой рост продаж. Там, да, ну, по крайней мере, многолетнее наблюдение за авторынком показывает. Но вот отопленный кризис, это вот, по-моему, действительно там пальцем в небо, знаешь, вот, ну, надо же как-то объяснить, а потому что топлива нет. Да, хотя, действительно, я считаю, что я абсолютно прав. Если человек планировал купить автомобиль, ну да, придется постоять на заправке. Но если ему нужен автомобиль, он его купит все равно.
4: Не, ну можно подождать,
5: плюс
4: пока ситуация более-менее не станет стабильной, тогда уже и можно идти за машиной, а пока подождать, присмотреться, общественным транспортом попользоваться. Ну или, допустим, ты хотел бензиновый автомобиль, а сейчас смотришь, что ситуация с дизелем, например, гораздо лучше. Ты пытаешься найти дизельный автомобиль, которых, наверное, на вторичном рынке меньше, ну, да, и поэтому все, конечно, тоже меньше. У тебя затягивается поиск автомобиля, ты его не покупаешь, все это влияет на статистику, а?
5: Может
4: разложил?
5: Быть, а может
4: вот
5: быть,
4: видишь,
5: ты
4: может
5: пошел...
4: такое быть.
5: А может быть, ты вообще пошел на электричку копить, например, да?
4: Может вот, быть.
5: Понял,
4: а
5: что
4: на вторичке
5: твои...
4: с электричками-то, я думаю, совсем никак. Или почти
5: ну,
4: никак.
5: Ну, они есть, но спрос еще меньше, чем дизельных, естественно.
4: Или на газу, например. тоже альтернатива, да, на газомоторном топливе.
5: Ну, кстати, да, записался в очередь на 8 месяцев вперед, да, вот тебе в апреле надо газобаллонное оборудование устанавливать, и зачем тебе до апреля машина, да, вот в апреле куплю. Угу. Сейчас глубина записи просто 3-4 месяца, как минимум.
4: Вот смотри, еще из этой публикации часть покупателей ориентируются на машины европейских брендов, ну, мы говорим про вторичный рынок, да, с определенными критериями. А если подходящего варианта не находится, пересаживаться на китайский автопром не готовы. Такие клиенты есть, и это также может сдерживать общий спрос, отмечает один из продавцов. Искал-искал вот, на смотри, рынке, кстати, подходящий это... вариант не нашел, на китайца да. не хочу, на «Ладу» условную не хочу, ну все, буду ждать.
5: Это на самом деле очень вяжется с нашим вчерашним обсуждением о том, что люди хотят Toyota какие хотят. Машины покупать, и там Toyota 35, по-моему, процентов Toyota действительно, а все остальное... Остальные топ-10, да, это европейские марки. Ни одного китайца, ни одного российского автомобиля. И, кстати, да, это вполне возможное объяснение, что человек хотел условный, не знаю, там, бушный Тигуан купить, да, примерно знает бюджет, начал смотреть машины, смотрит, ну, не то совершенно. А такой острой потребности в машине нет, вот, и кто-то откладывает покупку, ждет более-менее какого-то приличного, удачного варианта.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
4: Пенсионер переплатил 650 тысяч рублей за «нового китайца», в кавычках, в одном из автосалонов Екатеринбурга. Чтобы купить там автомобиль, ему пришлось отдать в трейд-ин предыдущую машину, доплатить существенную часть суммы. Уже после сделки, пишет Е1, покупатель понял, что средняя стоимость этого автомобиля на рынке значительно ниже, чем ему озвучил продавец. Теперь мужчина требует расторгнуть договор и вернуть старую машину. Это вообще как, Максим? Это что? Это так получилось? Схема. Или это какая-то целенаправленная схема со стороны продавца?
5: Это целенаправленная схема. Схема старющая просто. Об этом много говорили. И даже несколько лет назад там по стране пытались возбуждать уголовные дела. Вот не знаю, чем они закончились, да, но такие случаи были.
4: Будем это, Крылова так называемое... цитировать, да? Уж сколько раз твердили миру, но ничего не меняется.
5: Знаешь, это...
4: Люди
5: это
4: попадаются вот в одни и те же ловушки.
5: Так называемые салоны-мошенники. Вот так вот их называют между собой.
4: Сколько лет, да? Максим, мы с тобой про эти салоны-мошенники
5: очень
4: говорим?
5: Много, очень много.
4: Самый столько, сколько признак, Абасага примерно, наверное.
5: Самый главный признак, как правило, это автосалон, то, что это мультибренд. Торгуем всем подряд. И один из критериев таких, да, интересных очень, готовность оплатить проезд. То есть, если ты им позвонишь и скажешь, что я живу в Качканаре где-нибудь, то вот они скажут, приезжайте при покупке автомобиля, билеты нам на свой поезд или на автобус дадите, мы компенсируем стоимость проезда.
4: То есть, вот эта вот клиентоориентированность, на самом она деле, это пугать. Маска, это декорация, за ней прячется что-то другое совершенно.
5: Ну, конечно,
4: да?
5: Конечно. И психологические приемы, воздействия разные оказываются. Заключение договора занимает весь день. То есть ты приезжаешь с утра туда, да, выходишь вечером. В трейд-ин невыгодно берут твою машину. Куча доп-опций разных. Знаешь, вот даже видел такие доп-опции, ну, а-ля юридические услуги, да. Угу. Правовая база водителя, по-моему, называлась. За это брали чуть ли не 100 тысяч рублей, выдавали тебе флешку. На флешке было два файла. ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.
4: Ну, слушай. Безобразие, конечно, полнейшее. Скажи, пожалуйста, а какие-то судебные перспективы-то здесь вырисовываются для человека? Ну, вот он машину купил, переплатил, понимает, что его обманули. И чего? И живи теперь с этим.
5: Положительная практика есть по таким кейсам, да, вот, но надо смотреть вот конкретно там условия договора, смотреть, как все заключалось. Но положительные решения по таким ситуациям они бывают. Ну, знаешь, обидно то, что эти салоны, они существуют очень-очень много лет. Известно место их нахождения всегда. Вот, и наши правоохранительные органы, на мой взгляд, в этом плане, ну, несколько не дорабатывают, потому что это явная схема, направленная не на продажу автомобиля, да, а на продажу доп. Услуг больше. То есть доп. Услуг, обязательно автомобиль в кредит. Если ты захочешь купить за наличку и позвонишь в такой салон, тебе скажут, у нас запрет за наличные, мы не продаем. Придумают какую-то нелепейшую причину, почему они за наличные не продают. Чаще всего низкие цены объясняют тем, что это там конфискат банков или салон разорился, а мы все выкупили. Угу. Да, вот. И если такие сайты салона смотреть, вот не так давно просто был запрос один на такую консультацию, захожу я на этот сайт и вижу, знаешь, вот Лада Веста за 800.
4: Новая,
5: конечно, новая.
4: При том, что по идее рыночная цена 1,2 миллиона, да? Ну что то.
5: Ну, там, ну, по полтора, ну, точно, полтора, да? Или там, знаешь, новая откуда-то, да, Шкода Рапид за 1,1 миллиона.
4: Конфискат, допустим, да? Безусловно.
5: И вот, знаешь, вот тут еще такой очень интересный момент. Люди, многие люди думают, вот оно, я нашел. Другие,
4: повезло.
5: Другие мамонты, да, вот они пусть покупают там за полтора.
4: Мамонты. А я куплю за 800.
5: А я нашел за 800. Он едет, покупает. Потом случается ситуация, что он выезжает на старой Ладе Калины с кредитами на 2 миллиона. И этот человек, он не пойдет в правоохранительные органы. Он даже родственникам своим не скажет о том, что
4: потому
5: он
4: что
5: в кабул
4: стыдно.
5: Попал. Потому что стыдно, да. И таких людей очень много.
4: Ну, печально это все,
5: так
4: к
5: что,
4: сожалению.
5: Так что интересуйтесь у своих родственников, как они купили автомобиль. Потому что иногда по горячим следам можно что-то сделать и все, как говорится, вернуть назад.
4: Да, да. Есть масса признаков и нюансов, на которые стоит обратить внимание. Но вот каждый раз, как в первый раз, люди понимают, что их обманули когда-то потом, уже позже. Так, Максим...
5: Ну, вот и нет, и правда, здесь психология, ну... Как я могу сказать, что я как дурак так влип? Потому что потом, когда человек начинает анализировать, все становится вообще очевидным. Вот каждый шаг просто.
4: Да как же я этого не понял? Да как же так получилось? Да, затмение какое-то. Так и там психология, потому что внутри салона тоже. Там ведь голову закружили, и все. И дальше как в тумане. И деньги отдал, и кредитов набрал. И уже когда-то потом прозрение происходит. Там тоже прекрасно понимают, как работать.
5: Кофе дали и шоколадку. Как ты можешь отказать?
4: И проезд пообещали. Компенсировать, конечно. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» отвечает на мои и ваши вопросы. Сегодня у нас, Максим, пятница. До понедельника
5: да, будем прощаться. Сегодня пятница, да, поэтому голосуйте сердцем и не пейте за рулем.
4: Да, и обходите стороной сомнительные автосалоны. Об этом тоже не забывайте.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Здравствуйте. Атаки на систему дистанционного электронного голосования на текущих выборах более серьезные, чем были ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Московской городской избирательной комиссии. С попытками вмешательства и со взломами борются представители IT-сектора. Эксперты кибербезопасности дежурят круглосуточно. Напомню также, по данным Центра избиркома, количество заявлений на дистанционное электронное голосование к этим выборам выросло в полтора раза с момента появления самого сервиса. Утром в Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись несколько автомобилей и автобус. На перекрестке улиц Титова и Селькоровской не смогли разъехаться Lexus, Чанган и Hyundai. По словам очевидцев, Lexus пытался объехать автомобиль, вставший впереди, но не заметил встречный Hyundai. От удара машину отбросило под автобус 52-го маршрута. Пострадавших в аварии нет, это подтвердили в госавтоинспекции. Фото с места аварии публикует портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня на выезде сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Нижнекамске. Начало матча в 20:00 по времени Екатеринбурга. Футбольный «Урал» по итогам 11 туров первой лиги набрал 19 очков и занимает 6-е место в таблице. До зоны стыковых матчей екатеринбургскому клубу не хватает 2 очков, а для второй строчки – 3. Пока беспроигрышная серия «Урала» продолжается в течение 9 матчей. В активе «Шмелей» 5 побед и 4 ничьи. «Нефтехимик» идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост. В соцсети X австралийский журналист сообщил, что вернулся. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью «Он вернулся». Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано в июне 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы. Сам скандал с WikiLeaks разразился после 2011 года. Платформа опубликовала служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. Треть россиян готовы подарить ребенку iPhone по случаю начала учебного года. Почти половина подростков просят в подарок именно яблочный гаджет, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Смартфон или планшет от Samsung предпочли только 23%, а 44% респондентов остановились на других брендах. Сами дети в основном просили именно Apple, называя причиной популярности бренда среди друзей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
11: Сегодня, в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге ожидается ясная солнечная погода. Разумеется, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 16 градусов. В выходные в городе сохранится такая же погода. Днем до плюс 18, ночью 6-8 градусов тепла.
2: Информация на правах рекламы.
12: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
13: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клен начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
16: В эфире «Радиофорум» на частоте 104,5 FM, программа «Главный экспонат», которую мы делаем вместе со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова. Светлана Константиновна, рад приветствовать.
17: Здравствуйте.
16: Но говорить мы будем не об инновационных музеях, хотя о них тоже поговорим.
17: Можем.
16: Но не как отдельная тема, да, а поговорим мы о музее Чайковского в Алапаевске. Потому что вы были организатором этого музея.
17: И мы остаемся кураторами. Mm-hmm. У нас за каждым сотрудником закреплен филиал определенный, поскольку у краеведческого музея 17 mm-hmm. отдельно взятых музеев. Вот. И музей Чайковского в Алапаевске один из них.
16: И вы его курируете?
17: Курируем, начиная с аж, когда там последняя экспозиция у нас в 2006 году. Mm-hmm. Сильно давно.
16: Сильно давно. О датах мы еще поговорим отдельно. Музей Чайковского в Алапаевске. Почему?
17: Ну, вообще, вот в прошлом году этот музей отметил у нас 60 лет. Это было связано с тем, что в 65-м году совершенно потрясающая женщина, Вера Борисовна Городилина, она из Шанхая попала в Алапаевск. После войны многие из русских эмигрантов возвращались на родину. И вот она выбрала Алапаевск. Мало кому известный, маленький городок уральский. Вот, но, видимо, дальше их не пускали. И там ее привлек театр сначала, где она надеялась быть театральным художником. А затем ей сказали, что вот есть музыкальная школа. Она находится в старинном здании. И вот там она стала преподавателем музыки для учащихся. И уже постепенно она узнала, что, оказывается, в этом доме жила семья Чайковских когда-то сильно давно, в XIX веке, и что эти стены помнят и звуки, и шаги самого Петра Ильича Чайковского, который на тот момент, во время пребывания семьи, ему было 9-10 лет. Угу. То есть подросток, и именно в Алапаевске закончилось его детство. В Воткинске оно началось, угу. Потом с перерывом на Москву. Папа Илья Петрович был горным инженером, тогда это было военное ведомство. Его отправили руководить алапаевскими частными заводами. И вот, собственно, можно сказать, это ведомственное жилье, если говорить на нашем языке.
16: Много кто получал, да, вот. И известных людей, да, много, да, кто. Да.
17: То есть, хотя он родитель. Был дворянином, но он был служилым дворянином. И, собственно, поместья своих у него не было, но вот такое вот жилье им предоставляли. Угу. И только дворяне тогда могли быть управляющими. И горный инженер в том числе. Он закончил горный институт в Петербурге. Угу. И, в общем, именно завод, инженер, это вот все наше очень уральское. И вместе с семьей он туда был направлен.
16: Итак, то есть это какой у нас был 49-й, 50-й, да?
17: 49-й, 50-й, когда, собственно, маленький юный Петр жил, потом 1800. Семья 800, потом семья еще оставалась до 52 года, а Петя по тем правилам уехал, поступил учиться.
16: Хорошо, а 1965-й? Рождение, да, музея.
17: Да. Рождение музея, и вот это связано с личностью Веры Борисовны Городилиной, о которой я уже сказала, которая заинтересовалась вот и домом, и его историей, и поскольку она была связана с музыкой, она была преподавателем, то вдруг она, тогда это как-то было, как она пишет в воспоминаниях, достаточно неизвестная страница в его биографии великого композитора, и она, собственно, открыла даже Алапаевску, эту страницу его биографии.
16: Там в Алапаевске забыли.
17: Алапаевске, совсем как-то так не отражали эту тему. И вот в 65-м году был открыт общественный музей «Одна комната».
16: Вот, создание музея – это же такой процесс, да, нелегкий, скажем, очень, так. Нужно экспонаты где-то добыть, нужно как-то это все оформить, но общественный музей, как, ну, хотя это, все практически музеи…
17: Собственно, они все оттуда начинались, конечно. Да. И Вера Борисовна, она вот, собственно, начинала-то как учитель музыки, и у нее были золотые руки. То есть она была и художником, и вот она просто начала с того, что как-то как заинтересовать учащихся музыкальной школы, ну, чтобы пошире как-то, не только они там тренькали, а чтобы они как-то еще вот задумывались и просвещались.
16: Ну,
17: и она своими,
16: страница в истории музыкальной.
17: Она своими руками делала миниатюры. Миниатюры, ювелирная работа своими руками, музыкальные инструменты. И клавесины, и там, в общем, совершенно потрясающие вещи. Конечно, это были не действующие модели, но они сохранились в музее сейчас. И это действительно потрясающе. Это вызывало восторг у взрослых, у детей. И, собственно, это с этого начинался будущий музей. Вот с этих вот моделей музыкальных инструментов. Вот. А потом, конечно, она пишет о том, что однажды появился в этой музыкальной школе человек из Екатеринбурга. Мы не знаем ни его фамилии, ни отчества, но какой-то такой некий человек, который задал ей вопрос, проходя вот по комнатам этой музыкальной школы: а вы знаете, что эти стены и полы помнят вот Чайковских и маленького...
16: аутентичны.
17: Да. Да, но в то время кое-что там очень сильно сохранилось, вплоть до оконных переплетов и так далее. Конечно, дом очень перестраивался, но так или иначе дух места или гений места, вот он присутствовал. И она впервые тогда, как она пишет, задумалась: а правда? А почему об этом никто не говорит, не пишет? А вот оказывается, это вот связано. И поэтому она стала собирать историю дома, она его изучала, она очень много рисовала, она ходила по местным жителям, которые помнили, какая тут могла быть мебель, что и как. То есть она просто ввела, можно сказать, в научный и общественный оборот такую тему, как Чайковские в Алапаевске. И даже вот у нее альбом в конце жизни, как итог, она его оформила. Сейчас мы его издаем, репринтное издание. Потрясающий рукописный альбом, где даже буквы текста написаны вручную. Вот. Надеемся, что к концу этого года мы его представим. То есть это потрясающее издание. Его никто не мог листать, потому что он был экспонатом до недавнего времени. А сейчас его даже можно будет полистать и восхититься вот самой этой темой. Она же была романтическим историком, она не была профессиональным историком. Поэтому вот как она могла, как она видела, вот это очень интересно посмотреть вот в этой ее работе.
16: А переход от романтики к нормальной музейной деятельности как осуществился?
17: Значит, ну вот в 65-м году в одной из комнат, где была комната мамы, по воспоминаниям Чайковского. Вот там был открыт общественный музей. Одна комната. Потом, к сожалению, здание приходило в упадок, требовало больших вложений. И сначала была выселена музыкальная школа, потом, собственно, краеведческий музей в Алапаевске, он тоже переселился, он тоже тут находился на третьем этаже в мезонине. Но встал вопрос уже конкретно, нужны деньги, нужны. Ну, в общем, у Веры Борисовны у нее были влиятельные друзья.
16: Люди из Екатеринбурга.
17: Нет, не из Екатеринбурга. Они были из Питера, из Москвы. То есть она очень много ездила. Она, собирая, вот, занимаясь своей исследовательской работой, она очень много знакомилась. И с очень известными людьми. Там достучались даже до Министерства культуры Российской Федерации. И вот уже оттуда, можно сказать, и была поддержана инициатива, и музей был передан в 80-е годы Свердловскому областному краеведческому музею в качестве филиала. И вот тогда, собственно, уже началась профессиональная музейная деятельность. Вот. Вера Борисовна по возрасту уже там не работала, она была консультантом, она была таким вдохновителем. Вот. Но вот с тех времен... И, кстати, Вера Борисовна прожила ведь очень долгую жизнь. Она родилась в 1911 году, а умерла в Алапаевске в 2003. То есть немножко не дожила до 100 лет. То есть вот у нее была такая, видимо, миссия. Я думаю, это не случайно.
16: Ну, миссия удалась.
17: Удалась на все 100, это точно.
16: Как сейчас живет музей? Как экспонаты появляются там? Что выставлено? Вообще, что собой представляет музей Чайковского в Алапаевске? Зачем мне вот из Екатеринбурга взять и поехать в Алапаевск?
17: Да. Это, конечно, тоже многие, в принципе, естественно, могут задать такой вопрос. Потому что очень мало кто знает, что есть там такой музей. Хотя вот отмечали ему уже 60 лет в прошлом году. И 185 лет... со дня рождения Чайковского. Вот. Во-первых, конечно, сам дом, о чем я уже говорю, который помнит, который сам по себе является вот таким экспонатом. Все-таки 1830-е годы, он является объектом культурного наследия, конечно, требует ремонта, но вот он помнит. И вот в этом смысле он, конечно... Вот если говорить вообще о самой экспозиции, то, конечно, это музыкальные инструменты. Они подлинные. Это вертовский рояль, который был любимый у Чайковских. Они его перевозили даже за собой и заказывали вертовские, именно фирмы Вирта. Вот. Это легендарный механический орган. По легенде он находился в свое время в доме исправника Алапаевского, то есть полицейского, где проходили балы. И поскольку не было в то время ни духовых там оркестров, но Алапаевский маленький городок, в лучшем случае вот на именины Ильи Петровича вызывали духовой оркестр из Екатеринбурга, потому что своего-то не было тут рядышком. Вот. И, собственно, танцевали под музыку механического органа. Крутили ручку. Там были бобины с несколькими музыкальными этими всякими произведениями. И вот, собственно, под это все танцевали.
16: Ну, то есть такая улучшенная шарманка.
17: Да, по сути, и большая напольная такая. Да. Вот. И по легенде, по воспоминаниям очевидцев, вот он, часто на этих балах юный Петр крутил эту ручку.
16: Вот, а теперь чем важен этот самый период жизни, год, ну, чуть больше.
17: 15 месяцев.
16: 15 месяцев, да, чуть больше года он пробыл в Алапаевске, до того, как уехал учиться в Питер.
17: Да.
16: То что важного-то тогда? Маленький мальчик, ну, крутил ручку.
17: Ну, 9-10 лет, как говорят психологи, мы уже тут и с исследователями связывались на этот предмет. Все-таки это уже сознательный возраст.
16: Ну, сознательный, конечно.
17: Это уже подростковье, хотя в то время очень вообще рано взрослели, не как сейчас. И, в общем, чем-то, по, опять же, воспоминаниям, по письмам, которыми мы обладали, и они есть, они изданы, опубликованы. Он и его семья, там вообще членов семьи-то ведь было очень много, и родственников. Мы так подсчитывали, у нас там есть зал, столовая, так вот единовременно каждый день за столом собиралось не менее 20 человек. Это только членов семьи разных. Вот. Естественно, там была прислуга, там были кормилицы, там, в общем-то, очень большой был, конечно, дом, который нужно было содержать. Вот. И, собственно, я начала-то отвлеклась.
16: Что много было. Корреспонденции много.
17: Корреспонденции, да. И вот его сестра старшая Зина, она писала, что, вы знаете, вот там она кому-то тоже из родственников, Петр совсем как взрослый. И он сочиняет музыку. Угу. То есть первые музыкальные импровизации – это Алапаевск. В Воткинске были стихи. А вот у нас все-таки можно говорить о том, что первые произведения, и, кстати, из самых его ранних, самое раннее его произведение из известных, это «Анастасия Вальс». Он посвятил ее своей алапаевской гувернантке, воспитательнице, которая, собственно, его и в музыкальном отношении развивала, Анастасия Петрова. Вот «Анастасия Вальс», у нас есть этот вальс, мы его демонстрируем в этом музее.

0: Алапаевском. Угу. И есть тому свидетель, активно проводят концерты.
1: Субару Центр Екатеринбург Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Субару из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Субару Центр Екатеринбург Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Давай, Максим, разберемся для начала с нововведениями в автостраховании. Вот смотри, ЦБ предложил увеличить лимит выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Ну, звучит, прям звучит. На необходимость увеличить страховую сумму по таким выплатам регулятор прямо указал в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-29 годы. Есть такой документ. Сейчас максимальная выплата за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. Ранее правительство и Союз автостраховщиков поддержали увеличение лимита до 2 миллионов рублей. Конкретный новый размер выплаты ЦБ пока не назвал. Лимит за ущерб имуществу при этом остается на уровне 400 тысяч рублей. Максим, надо разобраться вообще, что все это значит, что сейчас, что может быть, чем сердце успокоится когда-нибудь в перспективе в 27-29 году.
5: Да, подожди, сейчас вот разберемся. Да, на железо сейчас действительно 400, жизнь здоровья 500, при этом 500 тысяч это нужно там очень серьезные травмы такие получить.
4: Да, чтобы сверху 100 тысяч еще добавилось, да?
5: Да нет, это два разных типа возмещения. Вред жизни и здоровью, и железо это
4: есть 400, не связано есть между 500. Собой. Окей.
5: Конечно, конечно, да. И ну, давно уже витало такое предложение, что нужно уравнять это все с обязательным страхованием ответственности перевозчика, потому что получается какая-то вот, ну, странная история, что если ты, допустим, в такси получил травму какую-то, да, у тебя выплаты до 2 миллионов.
4: А уже если сейчас.
5: Ты пассажир... Уже сейчас, да. Mm-hmm. Уже давно причем. Не только сейчас, очень давно. А если ты пассажир в обычном автомобиле, и те же самые травмы ты получаешь ровно в 4 раза меньше, потому что они считаются по одной и той же методике. И когда вот стало особенно ОСГОП для такси обязательно, это год назад примерно случилось, тогда вот и так наиболее активно стали говорить о том, что надо бы как-то это уравнять, потому что получается... Странная достаточно история такая, да? Откровенно так говоря.
4: Там автомобиль, тут автомобиль. Там, ну, да, ДТП, да, да. Тут ДТП. Последствия, да, плюс-минус одинаковые. Выплаты бы... во сколько? В 4 раза, да?
5: 4 раза. Ровно в 4 раза. Угу. Методика выплат одна и та же. То есть, условно, методика выплат за вред здоровью, это, знаешь, есть такая таблица, где указано, там, перелом руки столько-то, перелом ноги столько-то, вот, и коэффициенты одни и те же, просто по ОСАГО 500 тысяч база, да, по ОСГОП 2 миллиона рублей база, да, то есть 4 раза разница получается как раз. Но при этом, ты знаешь, выплаты вреда и здоровью, жизни, вреда и здоровью, все хорошо, и надо их, конечно, поднимать, но многих волнует больше выплаты за железо. 400 тысяч уже все чаще и чаще людям не хватает дорожно-транспортного происшествия. Сейчас средняя выплата, по-моему, у нас в районе 120 тысяч рублей, да, то есть до 400-то еще вроде
4: так
5: как
4: еще
5: и далеко.
4: Так еще расти и расти, вот именно.
5: Но это средняя, выплата, да, и здесь надо смотреть, конечно, процентное соотношение, а сколько же выплат максимальных, вот эти вот как раз пресловутые 400. А с учетом того, какие цены на запчасти сейчас, да, стоимость запчастей, она растет и растет, да, вот вчера была статистика, где-то наткнулся о том, что за последний год стоимость запчастей на китайские автомобили выросла на 49% в среднем.
4: За сколько?
5: Так вот, за год, за последний.
4: А, за год.
5: Да, на китайские автомобили, mm-hmm. которые сейчас вот у нас доминируют на рынке, да, фактически. И здесь, конечно, надо повышать выплаты за железо в том числе, но при этом РСА совершенно справедливо говорят о том, что, ну, не можем мы сейчас взять и все сразу поднять там в два раза, да. Это будет означать, что страховка, ну, даже не в два раза она вырастет, на 100%, а может быть на 80% или на 70%. Но это все равно достаточно такие серьезные получаются цифры. И решили идти по пути такой мягкой реформы, да, потому что когда выплаты за жизнь и здоровье вырастут в 4 раза, полис в 4 раза дороже не станет, да.

0: он станет дороже совсем чуть-чуть. А потом, видимо, да, постепенно будут, может быть, там не сразу в два раза да, железо прибавлять, ну, может, там по 100, по 200 тысяч. Здесь надо, конечно, смотреть статистику, которая не всегда публикуется, и вот тех же самых данных, сколько сейчас выплат именно 400 тысяч, да, в общей массе страховых случаев, я, откровенно говоря, не нашел.
1: Избранные из рубрики «Макс Авто».
2: Пенсионер переплатил 650 тысяч рублей за «нового китайца», в кавычках, в одном из автосалонов Екатеринбурга. Чтобы купить там автомобиль, ему пришлось отдать в трейд-ин предыдущую машину, доплатить существенную часть суммы. Уже после сделки, пишет Е1, покупатель понял, что средняя стоимость этого автомобиля на рынке значительно ниже, чем ему озвучил продавец. Теперь мужчина требует расторгнуть договор и вернуть старую машину. Это вообще как, Максим? Это что? Это так получилось?
0: Схема.
2: Или это какая-то целенаправленная схема со стороны продавца?
0: Это целенаправленная схема, схема старющая, просто об этом много говорили, и даже несколько лет назад там по стране пытались возбуждать уголовные дела, вот не знаю, чем они закончились, да, но такие случаи были.
2: Будем это, Крылова так называемое... цитировать, да, уж сколько раз твердили миру, но ничего не меняется,
0: знаешь, это,
2: люди
0: это
2: попадаются вот называемое... в одни и те же ловушки.
0: Так называемые салоны-мошенники, вот так вот их называют между собой.
2: Сколько лет,
0: да?
2: Максим, мы с тобой про эти салоны-мошенники
0: очень
2: говорили?
0: Много, очень много.
2: Самый столько, главный сколько признак, Абасага примерно, наверное.
0: Самый главный признак, как правило, это автосалон, то, что это мультибренд. Торгуем всем подряд. И один из критериев, таких вот, да, интересных очень, готовность оплатить проезд. То есть, если ты им позвонишь и скажешь, что я живу в Качканаре где-нибудь, то вот они скажут, приезжайте при покупке автомобиля, билеты нам на свой поезд или на автобус дадите, мы компенсируем стоимость проезда.
2: То есть, вот эта вот клиентоориентированность, на самом она деле, это пугать. Маска, это декорация, за ней прячется что-то другое совершенно.
0: Ну, конечно,
2: да?
0: Конечно. И психологические приемы, воздействия разные оказываются. Заключение договора занимает весь день. То есть ты приезжаешь с утра туда, да, выходишь вечером. В трейд-ин невыгодно берут твою машину. Куча доп-опций разных. Знаешь, вот даже видел такие доп-опции, ну, а-ля юридические услуги, да. Угу. Правовая база водителя, по-моему, называлась. За это брали чуть ли не 100 тысяч рублей, выдавали тебе флешку. На флешке было два файла. ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.
2: Ну, слушай. Безобразие, конечно, полнейшее. Скажи, пожалуйста, а какие-то судебные перспективы-то здесь вырисовываются для человека? Ну, вот он машину купил, переплатил, понимает, что его обманули. И чего? И живи теперь с этим.
0: Положительная практика есть по таким кейсам, да, вот, но надо смотреть вот конкретно там условия договора, смотреть, как все заключалось. Ну, положительные решения по таким ситуациям они бывают. Ну, знаешь, обидно то, что эти салоны, они существуют очень-очень много лет. Известно место их нахождения всегда. Вот, и наши правоохранительные органы, на мой взгляд, в этом плане ну, несколько не дорабатывают. Потому что это явная схема, направленная не на продажу автомобиля, да, а на продажу доп. Услуг больше. То есть доп. Услуг, обязательно автомобиль в кредит. Если ты захочешь купить за наличку и позвонишь в такой салон, тебе скажут, у нас запрет за наличным, мы не продаем. Придумают какую-то нелепейшую причину, почему они за наличные не продают. Чаще всего низкие цены объясняют тем, что это там конфискат банков или салон разорился, а мы все выкупили. Mm-hmm. Да, вот. И если такие сайты салона смотреть, вот не так давно просто был запрос один на такую консультацию, захожу я на этот сайт и вижу, знаешь, вот «Лада Веста» за 800.
2: Новая.
0: И новая, конечно, новая.
2: При том, что, по идее, рыночная цена 1,2 миллиона, да? Ну что-то.
0: Ну, там, ну, по полтора ну, точно, полтора, да? Или там, знаешь, новая откуда-то, да, «Шкода Рапид» за 1,1 миллиона.
2: Конфискат, допустим, да? Безусловно.
0: И вот, знаешь, вот тут еще такой очень интересный момент. Люди, многие люди думают, вот оно, я нашел. Другие,
2: повезло.
0: Другие мамонты, да, вот они пусть покупают там за полтора.
2: Мамонты.
0: А я
2: куплю за 800.
0: А я нашел за 800. Он едет, покупает, потом случается ситуация, что он выезжает на старой «Ладе Калины» с кредитами на 2 миллиона, и этот человек, он не пойдет в правоохранительные органы. Он даже родственникам своим не скажет о том, что он в
2: кабуску
0: попал. Потому что стыдно, да. И таких людей очень много.
1: Учим китайский вместе с рубрикой Макс Авто. Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах в России началось штатно и своевременно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Экстраординарных событий не зафиксировано. По данным председателя Центра избиркома, более 12,5 тысяч журналистов из почти 2000 СМИ аккредитованы для работы на избирательных участках. Работает также информационный центр ЦИК. Количество наблюдателей, которые заявились на выборы в Госдуму, превысило цифру в 381 тысячу человек. К 10 утра по московскому времени явка на выборах в Госдуму приближается к 5%, сообщают РИА Новости. Проголосовать на выборах в Госдуму могут сегодня и пассажиры Кольцова. Избирательный участок в аэропорту Екатеринбурга открыли в 8 утра. Чтобы проголосовать в аэропорту, необходимо было выбрать участок в Кольцово с помощью сервиса «Мобильный избиратель». В первую очередь голосуют в аэропорту сотрудники авиагавани, а также представители филиала аэронавигации «Урала», рассказали в пресс-службе Кольцова. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на городских улицах. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти уральской столицы также готовы направить в областную думу предложение по изменениям в областной закон об административных правонарушениях. Общественные обсуждения продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯН. Информация о выступлениях рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового турне. До сих пор концерты в России были указаны в афише. Теперь же на сайте можно найти данные о предстоящих выступлениях музыканта в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Организатор концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency связали пропажу информации о выступлениях на «Газпром-арене» с реакцией на хаос вокруг концертов Канье Уэста в России. В завершение выпуска: в России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Зависимость участия в дорожных происшествиях и цвета авто проследили страховые компании. Как пишет Лента.ру, в прошлом году самым аварийным цветом был белый, а в 2026-м ему уже досталось второе место. Также в топ-5 аварийности машины серого, коричневого и синего цветов. При этом аналитики заявляют, что черных и белых авто попросту больше всего на российских дорогах. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Да, суперхит для самостоятельных. Это моя жизнь. Bon Jovi, It's My Life. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. Песня в стиле рокобили «Жаждали вашей любви». Не попали в наш радиоэфир. Всего лишь две композиции. Элвис Пресли, очень странно. Позавчера еще поддержали композицию «Run On», а также «Ли Рокер» и композиция «Эвел». Остальные будут звучать. Ну а новое наше голосование ждите ближе к вечеру. Attention, внимание, интрига. Это будут 10 песен с использованием рэпа. Удачи всем тем, кто будет голосовать. Новинка очень скоро. Ну а сейчас путешествие, предстоящие выходные. Для кого-то Блёр с песней «Домик в деревне». Погнали! Погнали!

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В Иркутской области из-за нашествия медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарии власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСО. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Унжи-Павдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilkaio – тигровая кошка тилкая. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
3: Информация на правах рекламы.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают по-настоящему бабью летнюю погоду. В субботу и воскресенье без осадков. Ясная погода и температура воздуха плюс 18 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Пятница, пятница, это хорошо. Далее! Братцы, акции, мальцы, печень бежок. Давить!

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

как в духе нашего времени, любовь на бегу, hot and kind of get my eyes on you. Иногда случайный взгляд определяет всю твою личную жизнь. Такое бывает. Об этом Роберт Плант и Нетленочка, любовь с первого взгляда. Всем горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало четвертого. В выходные синоптики обещают до 18, а может до 20 даже выше ноля. Солнечную погоду сейчас из нашей летней коллекции. Предвкушение бабьего лета гарантировано на следующей неделе. Объявили синоптики, а это Крис Ри, Sweet Summer Day. Впереди Glam Hughes, Oasis.

специально для тех, кто за морковки накануне, может быть, выиграл миллион. У меня, например, ни разу не получилось. Райан Лэнгдон и «Дикие денежки», Бак Уайлд. Пусть хотя бы на выходные нам хватает обыкновенных. Дайте рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 5 вечера. Тепло на Урале в эти выходные, плюс 18 и без осадков. Ну а у нас уже горячо в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru. Новое голосование 10 песен с использованием рэпа. Загляните. Лично вся десятка мне очень хорошо знакома. Для кого-то, может быть, некоторые песни из знойного былого заводного. Например, композиция под номером 1. Я ее помню, крутила на дискотеке в рок-центре «Сфинкс». Было такое, группа Clawfinger. Ну, в общем, вся десяточка под ваш арт-обстрел. Ваше мнение решает жизнь каждой песни. Так что ждем ваше участие в новом голосовании. На рок-арсенале впереди Джо Кокер, Blue Oyster Cult. И уже сейчас сегодняшний рок. Именинник, 77-й день рождения, встречает американский музыкант, гитарист, композитор, один из основателей группы Канзас. Это Кэрри Ли Грэм-Хэбби-Бьёды. И в продолжении песни, которую написал он, стала одной из самых узнаваемых, горячо обожаемых. Уже классика, группа «Канзас».

то, что завершили свою творческую деятельность. Эта группа по-прежнему остается одной из самых влиятельных на территорию тяжелых идей. Это были Blue Oyster Cult, The Old Gods Return, старые боги возвращаются. Вот, например, для Iron Maiden, для Metallica они всегда были примером звучания, даже для коллектива Smashing Pumpkins. Что касается самой группы, эти фантастические тексты, философия в их извержениях не дают покоя тем, кто только начинает теребить струны. Отдельный привет тем, кто вообще любит подкопнуть интересный музыкальный материал, сколыхнуть недра мировой музыкальной культуры. Это я говорю про тех, кто принимает активное участие в создании наших совместных плейлистов для программы «Полезные ископаемые». И сегодня в 9 часов вечера ждите, что интересного мы раздобыли. Будет и отечественная музыка. Скажу, что премьера песни будет из Москвы. Ну, а еще приятная ностальгия, ленинградский саунд, раритет из свердловских недр. Я уже не говорю то, что у нас будет все как в первый раз, свежие впечатления. Так что не пропустите в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» все как в первый раз. И вообще, вставайте в наши ряды. Новинка очень скоро будут Deep Purple. Уже сейчас In Excess, про то, что время, проведенное с удовольствием, это и есть предстоящие выходные. Да ведь? Elegantly Wasted.

Если по тексту «освободи меня от своих чар» или «освободи меня от себя», а еще проще «отстань уже». «Free me, Юрахип». Нынче они продолжают свои большие прощальные гастроли. Интересно, в трек-листе есть ли эта песня? Если звучит, то я надеюсь, все те, кто аплодируют, не уходят, а продолжают аплодировать на их выступлениях. У нас впереди будут «Рокетс», те самые инопланетяне, которые к нам обещали завернуть вновь в Екатеринбург, будут «Кинг Кримзон» для тонко организованной части нашей аудитории. А в рубрике «Национальный продукт» «Наутилус Помпилиус», Вячеслав Бутусов, здесь Виолетта. Отличной пятницы желаю. Ну и для археологической части нашей аудитории люблю вас. Бесценное произведение от британской группы «Мьюз». Исследователи. Explorers.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта, а также в Ассоциацию туроператоров России «АТУР» из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства в МАКС. Ранее телеграм-канал «База» сообщил о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. Среди симптомов названы диарея и слабость. В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики. Необходимо мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только кипяченую либо бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи. В случае появления температуры, сыпи, рвоты или других симптомов болезни обратиться за медпомощью, пишет российская газета. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозтерритории. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Это связано с последствиями сильных осадков и подтоплений в регионе. Переувлажнение почвы – это состояние земли, при котором количество воды в ней превышает норму и заполняет все поры, вытесняя воздух. В результате растения могут заболеть или даже погибнуть. Уборочная техника не может зайти на поля для уборки урожая. Ответственные службы должны определить участки, попавшие в зону ЧС, и принять меры по устранению последствий переувлажнения почв, пишет Ядин. В Екатеринбург вернулось бабье лето. Тепло продержится в течение недели. Каждый день ожидается дневная температура до плюс 20 градусов, иногда выше. Циклон отступил на восток, его место занял антициклон, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В выходные по ночам ожидается от 6 до 8 градусов, днем по области от 17 до 20. На следующей неделе еще потеплеет. К середине недели до плюс 21-24. Тепло сохранится до пятницы, 25 сентября включительно. Тогда ночью плюс 10, днем плюс 23. Всю неделю ожидается солнечная погода, обещает в том числе и Росгидромет. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в своих соцсетях не поздравил с днем рождения капитана команды Александра Овечкина. Незадолго до этого форвард столкнулся с жесткой критикой в США из-за участия в российском предвыборном ролике. После публикации видеоролика, комментируя ситуацию, «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что Овечкин опытный игрок, продолжает оказывать большое влияние на льду, а также отметили, что он является гражданином России и после завершения контракта отправится на родину. Напомню, 17 сентября Александру Овечкину исполнился 41 год. Все прошлые годы команда в своих соцсетях поздравляла его с днем рождения, отмечает РБК. В горных лесах Боливии ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек. Открытие стало первым подобным случаем за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Новый вид получил название Leopardus tilcaio. Особи принадлежат к отдельной группе тигровых. У кошек светло-коричневый мех, ярко-янтарные глаза, длина туловища около 46 сантиметров, а вес меньше, чем у средней домашней кошки, около 1,5 килограмма. Пока tilcaio известно немного. Они более активны ночью, питаются грызунами, пишет научный журнал Current Biology. Официальный доллар 84.51, евро 97.50.
3: Информация на правах рекламы.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Прогноз погоды на Урале. Национале. Национале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают по-настоящему бабью летнюю погоду. В субботу и воскресенье без осадков. Ясная погода и температура воздуха плюс 18 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
9: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

всегда гарантированная радость и классное настроение. Все это легенды СКА, Madness, One Step Beyond. Конечно, для пятницы, когда никто не собирается топтаться на месте, один шаг, и мы уже в выходных. Всем хорошо их провести. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. Род Стюарт, Рэнбоу в продолжении. Ну и не забывайте, у нас уже стартовало голосование новое. Все это 10 композиций с использованием рэпа. Не так страшен рэп, как некоторые себе его представили. Есть знаменитые рок-песни, но и, в общем, те, которые в свое время отметились на пьедесталах почета альтернативных хит-парадов. В любом случае, вам решать, будут ли звучать на рок-арсенале эти композиции. Десяточка опубликована в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ну, а уже сейчас композиция, которая вошла в знаменитый альбом легендарной британской группы The Who. Пластинка выходила 55 лет тому назад. Who's Next? Откуда вот эта знаменитая композиция? Вообще весь альбом отметился в легендарном списке 1001 альбом, который ты должен послушать перед тем, как покинуть эту землю. Так что отдельный привет тем, кто вечерком послушает весь альбом. А кто-то из вас знает эту композицию только в кавер-версии Limp Bizkit. Оригинал уже сейчас...

0: Яркая, нежная,
1: соблазнительная,
0: романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

говорит Ричи Блэкмор, в классике есть неисчерпаемый потенциал, который грех не использовать и в своих идеях. Ну и эта композиция — знаменитое произведение норвежского композитора Эдварда Грига «В пещере горного короля». «Hall of the Mountain King» в обработке Ричи Блэкмора. «Rainbow» только что, ну а еще один его известный проект «Blackmore is Night» включил в дебютник «Shadow on the Moon» обработку «Адажио» из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Отдельный привет всем, кто послушает на выходных. У нас впереди новинка, будут Depeche Mode. Ну а уже сейчас Fleetwood Mac и песня, которая в пятницу звучит особенно весело.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

Да, любители поиграть, конечно, особенно отметили этот трек, который в качестве сингла выпустил канадский коллектив Nickelback. Кости для вранья. Bones for the Crows. Ну, а 30 октября мы ждем уже студийный альбом, который, я уверена, поджидают фанаты Everything Under the Sun. У нас продолжение «Ловите» Джон Леннон, Йоко Оно с концертной площадки. Боб Марли в рубрике «Национальный продукт» группа «Алиса». Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну, а уже сейчас вне конкуренции лучшая кавер-версия. На знаменитое сочинение Боба Дилана. Сделали они красавчики. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
3: Рок-арсенал.

bir protagonist был вверх, я промол не в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
2: Добрый вечер. Шенгенские визы могут подорожать для россиян. Еврокомиссия подготовила проект реформы, пишет Visas News. Уточняется, что Еврокомиссия готовится к пересмотру правил выдачи краткосрочных шенгенских виз. Пока был опубликован лишь предварительный документ, проект с новыми правилами планируют представить в первом квартале будущего года. Среди возможных мер – дополнительный сбор к стоимости визы. Также реформа может позволить приостанавливать, ограничивать либо отклонять определенные категории заявлений на визы в случае ухудшения политической ситуации в стране, не входящей в Евросоюз, пишет Лента.ру. Власти Екатеринбурга запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ – средств индивидуальной мобильности. Мэрия ждет предложений от горожан на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. В документе есть определение СИМ и требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в Свердловскую облдуму предложение по изменениям в региональный закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлится до 29 сентября, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Губернатор Денис Паслер рассказал о новых машинах для скорой помощи. Правительство России направило в Свердловскую область 15 автомобилей. Губернатор сообщил об этом в своих соцсетях и поблагодарил федеральный центр за поддержку. Новые машины полностью укомплектованы и усилят региональную службу. В областном департаменте информполитики отметили, что только за 2025 и 2026 годы на закупку оборудования и автомобилей, ремонт и строительство новых объектов было направлено 25 миллиардов рублей, на 30% больше, чем за 4 предыдущих года. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гипермаркеты «ОК» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «ОК» продолжат работу в «Ленте». Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей, пишет Я-1. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул» в Турции с 22 по 27 сентября. Это двухметровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика-хранителя с мечом истины. Идея образа возникла из рисунка, который нарисовал сын актера в 5-летнем возрасте. Изображение напомнило Джонни Деппу его собственный повторяющийся детский сон. Кролик появляется в рисунках, картинках и принтах самого Деппа, пишет портал Deadline. Также в сентябре в Музее современного искусства Шанхая пройдет выставка более 200 работ актера. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Однозначно для тех, кто и в выходные готов крепко стоять на ногах. Сэр Элтон Джон, I'm Still Standing. Отлично провести свои заслуженные, прям как приятный отпуск. Тем более, что в Екатеринбурге будет тепло, 18-20 и без осадков. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных. Начало 7 вечера. То ли еще будет Дэвид Боу и Форенер зажгут. Новинка будет клевая. А уже сейчас сегодняшний именинник. День рождения празднует барабанщик британской группы Embrace. Это Майк Хитон. Happy Birthday. Именинником дополнительный. Ну а в продолжении одна из самых известных песен коллектива под названием «Гравитация». Может быть, для тех, кто в эти выходные будет ей сопротивляться. Embrace. Композиция «Gravity».

0: реклама. Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
5: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: «Рок-Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

больше и меньше шарахнули на территорию себя любцев. Только я, никто другой. Just Radiohead. Конечно, таких не стукнешь по ларёшке хотя бы гитары, да ведь? Radiohead, ждем новые работы. Обещали в следующем году нас удивить. А впереди на рок-арсенале норвежской группы АХА будут Aerosmith в рубрике «Национальный продукт», «Король и Шут». Здесь Виолетта, раз прекрасного вечера, классной пятницы и предстоящих выходных. Ну, а уже сейчас легенды харда металла Black Sabbath, девиз всей нашей жизни. Не падай духом. Never say die.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027-го. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. В Екатеринбурге правоохранители вычислили троих подростков, которые рисовали граффити на улице и напали на семейную пару, когда им сделали замечание. Один из них стрелял в мужчину из газового пистолета, а его супругу залил краской из баллончика. Между одним из напавших и потерпевшим произошли очные ставки, пишет Ядин. Одному из подростков наняли юриста. Он заявляет, что с его стороны была самооборона, но от нас прямой угрозы не было, а они применили газовый пистолет, рассказала порталу Ядин потерпевшая. Конфликт произошел ночью 22 июля на улице Серафима Дерябиной, 30. Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро площадью 435 квадратных метров. Он нанесен на фасад университетского колледжа Уральского педагогического госуниверситета и посвящен визиту команданта в Свердловск в 1963 году, сообщает Департамент информполитики. Создатели мурала – молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. 13 мая 1963-го Фидель в рамках большого турне по СССР побывал в Свердловске, посетил Урал Машзавод, а также выступил на митинге на площади первой пятилетки, где говорил 3 часа непрерывно. Послушать лидера Кубы тогда собрались около 100 тысяч человек, отмечает «Новый день». Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают по-настоящему бабью летнюю погоду. В субботу и воскресенье без осадков. Ясная погода и температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: still one on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Да, краткое содержание, перевод «Не торопись», «Never make your move too soon», Биби Кинг и Роджер Долтри. Ну, конечно, спешит все время тот, кто постоянно опаздывает. Так что вам, если что, быть вовремя в свои предстоящие два выходных. Здорово, что с нами. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Пятница, 18-е продолжается. Ну и радостно провести этот вечер в компании лучшей музыки. Впереди Джет Ротал, легенды про Грога Йез, а еще будут Никлбек, ну и уже сейчас про выходные. Blink 182. Давненько не слышали, а главное, не вспоминали эту веселую картинку на эту песню.

0: Реклама. Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joy Pub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joy Pub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.com

0: Реклама. Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

та самая песня, которая пробуждает силы. I'm Lion Jam, Боб Марли. Ну и вам, если что, не сдаваться ни перед какими препятствиями, тем более, что впереди выходные, классно их провести сегодняшний вечер, в том числе и очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Вячеслав Бутусов. Ну а уже сейчас Джон Леннон. Интересно то, что именно 18 сентября, 12 лет тому назад, журнал New Musical Express опубликовал итоги своего опроса. Более 160 человек принимали участие, и абсолютной иконой рока был назван именно он, Джон Леннон. Предлагаю вам его знаменитые игры разума Mind Games, Джон Леннон, на этих бесконечно любимых нотах машина кисточка. И надолго не прощаюсь, услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург. Юг на Московской 214А».
2: Здравствуйте. Предупреждение о загрязнении воздуха объявлено в Свердловской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным «Уралгидромета», дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, пишет «Новый день». По прогнозам синоптиков «Росгидромета», на Средний Урал пришло бабье лето. Сухая теплая погода до плюс 20 и выше простоит до конца следующей рабочей недели. Между тем, в Екатеринбурге набирает обороты отопительный сезон. Отопление уже подается почти в 100 школ, более чем в 200 детсадов, в 28 объектов здравоохранения, в 377 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской единой дежурно-диспетчерской службе или уточнить ее на портале теплосетевой компании, пишет областная газета. Отопительный сезон, напомню, стартовал 15 сентября. В первую очередь в Екатеринбурге тепло традиционно подают социальные учреждения, больницы, детсады и школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. В трамваях Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Таким образом, власти города будут бороться с неадекватными пассажирами и подростками-зацеперами. Гортранс договорился об этом с Росгвардией, пишет паблик «Екатеринбург главное». И отмечает, что уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению трамваев, ломают стекла, ездят зацепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться. Тревожные кнопки будут в кабинах водителей. При этом водители опасаются, что пока состав стоит, а силовики едут, нарушители могут разнести салон. Кроме того, придется задерживаться на путях, сообщает «Юралмэш». Гипермаркеты «Окей» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «Окей» продолжат работу в ленте. Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей, пишет «Я-1». Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Рок-арсенал. Екатеринбург.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

Это Дмитрий, Петербург. Стивен Смолс, американский гитарист, автор песен, продюсер. Гастролировал как сессионный концертный музыкант. Работал с Роном Стюартом, Миком Джаггером и другими музыкантами. Обладает собственной дискографией. В 1998 году вышла пластинка «Viva La Noise», сборник ремиксов и неизданных.

Привет, меня зовут Павел Милкин, я лидер группы Four Reasons. 15 лет назад я забросил музыку, а потом понял, что она никуда не делась, и снова собрал группу. «Башню» я написал еще в то время. Песня про то, когда понимаешь, невозможно все время быть серьезным и правильным. Иногда без «Башни» даже проще. Спасибо Леше Головкину за магию звука, Марии Норкиной за великолепные бэки, и большой привет моим ребятам из Four Reasons, Саше Локтейкину и Паше Протопопову. С написанием текста «Башни» связана любопытная история. Ее я рассказывал в соцсетях. Отдельная благодарность автору текста Сергею Раскатову, между прочим, уроженец Екатеринбурга. Сегодня, 18 сентября, у «Башни» официальный релиз на всех стримингах. Будем рады, если послушаете.

Приветствую всех рок-арсенальцев и скопателям с Виолеттой отдельный привет. Сегодня я хочу предоставить на ваш суд совместную композицию двух групп. Композиция называется «Cadillac Maniac» в исполнении «Kissing Dynamite» и «Baseballs». Что из этого получилось, услышите сами. Всем приятного прослушивания. С уважением, Денис.

может быть и речи. Love is out of the question. Это были Смоки и Алан Бартон. Тоже именинник этой недели. Тоже мог бы отметить свой день рождения. Пришел в 86 году на смену Крису Норману. Они, кстати, дружили. Крис Норман его и предложил в состав коллектива, когда занялся сольной карьерой. Кому интересно, эта песня, ну, очень красивая. С альбома 93 года Burning Ambition. Хорошее название. Мне кажется, стимул зажигать свои амбиции, чтобы принимать участие в создании наших совместных плейлистов «Полезные ископаемые». Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru впечатления, если они у вас образовались, зажглись. Загадок сегодня не будет, зато у нас будет сумасшедший драйв. Мы не договаривались с музыкальным редактором. Ждите от меня, от него сегодня будут прямо зубодробильные композиции. Но до этого у нас будет все интереснее и, мне кажется, креативнее. Впереди Денис Чернышов с выходом в открытый космос. Любители прогрока не пропускайте. Глеб Меньшиков затем вам представит продолжение этого путешествия за линию горизонта. Ну а сейчас я передаю

был организован в конце 90-х. За основу был взят стиль электро, как у группы Kraftwerk. Их самая известная композиция «Лох, это судьба» очень долго крутилась на MTV.

Добрый вечер всем еще раз, это Михаил из Кустанай, Казахстан. Недавно по ТВ с большой помпой прошел концерт, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. Хотелось бы отметить, что первая рок-группа из Питера, певшая композиции на русском языке собственного сочинения, появилась в далеком 1966 году. Но на этом концерте об этой группе не было ни сказано ни слова. Назывались они по-разному в разное время, но остановились на названии «Мифы». Через коллектив за это время прошло очень много музыкантов и даже радиоведущий Сева Новгородцев. Записей группы осталось немного. В ходу альбом «Дорога домой» перезаписан ими в 1981 году. С него мы и прослушаем композицию «За семью морями». Группа «Мифы».

жалко даже одну ноту потерять из этой великолепнейшей картины «За семью морями». Ленинградская группа «Мифы». Я помню, в один из выпусков программы «Полезные ископаемые» от себя добавляла еще одну песню коллектива «Я падаю». Михаилу большое спасибо за это музыкальное предложение. Я уверена, что наш Дмитрий Баженов, наш археолог из Санкт-Петербурга, прибавлял. Ну а завершит наш сегодняшний выпуск «Продиджи». На этой неделе мог бы отметить свой день рождения Кит Флинт. Это группа, которая является одной из моих самых любимых из моего былого заводного, композиция «Get a Fight On». Следующий наш выпуск будет посвящен кавер-версиям по традиции, потому что это будет уже 25 сентября, последняя пятница месяца. Жду ваши музыкальные предложения на поражение. Спасибо за сегодняшние раскопки. Мне кажется, было очень знойно, местами прямо сверхзнойно и интересно. Всех обожаю, люблю. Здесь была Виолетта.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slave.
3: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-Арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: не сошел с ума так надо.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч